0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Крым. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать, они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем.

Вновь застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин с мечтой, с бедой, с судьбой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

так мелькнуло и все, и ничего не осталось. Только яркое пятно, когда закроешь глаза, и ты не можешь понять, почему порой в гортани темно от слез.

кровати. В теле арендована на миг. Ты законов жизни испытатель, но не авторы.

Мы волки, мы стая, кто видел нас, знают. Как волки клыки вплоть живую вонзают, как рвут и глотают телят нежных туши. Но волк не карает, не пачкает души. Мы звери лесные, мы годы земные проводим в охоте, от голода злые. В нас видят пороки, ведь люди не знают,

0: рая, кто видел нас, знают, как волки клыки плоть живую вонзают.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Божьим летним днем мужик сказал себе, что, мол, давно пора сменить фасад избе. Он был в работе скор, трудяга и не сноб, да обломал топор, а сталь забитых скоб. Мужик с досады взвыл, швыряя матюки, и над избою взмыл природе вопреки. И увидал окрест, как много лет подряд мы волочим свой крест, как тащим души в ад. Священник на обед лакает самогон, забыв про свой обед, забив на свой закон. Бухло рекой течет, горит в печи огонь. Поет веселый черт под старую гармонь смешную песню о том, как много лет назад Иуда бил челом, ему внимал Пилат, как бросил кошелек, как вверх поднялся перст, и нищий дурачок отправился на крест. Шестую накатил и под алтарь упал, уснул, слюну пустил, а черт того и ждал. Взвалил на горб попа рогатый балагур, и князю тьмы понес он нового слугу.

кто знает, помоги решить вопрос простой. Кто князю больше люб, слепой или немой? И добрый князь решит, где истина, где ложь. Кому в хоромах жить, кому опять под дождь? Кому досыто жрать, кому вселенский пост? Кому прохожих рвать, кому поджать свой хвост? Кому окно в Париж, кому в табло кулак? Кому в сметане шиш, кому сойдет и так? Хотел поэт давно сложить про князя сказ, да обломал перо, остали сбитых фраз. И стал решать вопрос в ничтожестве своем: кто бабам больше люб, с умом или с рублем? И осознав расклад, мужик совсем раскис, закрыл рукой глаза и опустился вниз. И тотчас позабыв увиденный садом, он побежал в сельпо за новым топором. Мораль стиха проста: ослепни, онемей, хлебала распростай и ублажай князей. Гори огнем фасад, эх, размахнись рука! И нехрена смотреть на землю.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп-основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Super Blood Wolf Moon.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, здравствуйте.
3: Всем привет!
2: Всем привет! Сегодня Коляна уговаривать не надо. Всем привет! Привет, друзья! А итак, сегодня у нас 6 февраля, цельный, понимаешь, месяц мы не слышались, не виделись. Я не знаю, как вы по нам, а мы по вам точно соскучились, причем до такой степени, что Коляна сказала: «Зухер, падла, надо было начинать после 8 марта». Вот. Глаза мои...
3: Ну там праздник бабский, поздравляли бы семью.
2: А мы и так все будем тебя поздравлять 8 марта обязательно.
3: Нет, ну сейчас 8 марта и потом еще.
2: Мы тебя сейчас прям начнем с 8 марта тебя...
3: Подарки.
2: Коляновна Фрекенбок, да. Вот, итак, вот соскрючились, пишет М17. Привет, привет вам, друзья. Привет, человек Анатолик, привет, Лерка. Вот, Стрела Морфея, здравствуйте обоим вам и Сашке, и Светке. Настюха, здравствуй. Кто там у нас еще? Пока больше никого не вижу. Никодим, вот, вижу, приветище. Ванька, здравствуй. Кто там? Слайк. Привет. Вроде все, да? Ну, если кого-то... Родик, конечно же, наш молдаванский, понимаешь, алкаш, друг человечище. Вот, начал я сегодня с Камчатки. Почему? Вот кто скажет, почему? Кто мне может целенаправленно рассказать, почему я начал с Камчатки? Нет, не потому, что у меня почти закончился пизерек. Сегодня у меня жена получила зарплату.
3: Сегодня мужик гуляет.
2: Сегодня жена получила зарплату, поэтому Зухер сегодня, понимаешь, напивается, радуется. Вот, у нас сегодня 46-й эфир. И вот цифра 46, я не знаю, у кого как, у меня она ассоциируется именно с альбомом 46. Вот, я так помыслил, подумал, думаю, музыка волн слишком летняя. Вот. Что там? Транквилизатор слишком грустный. А вот Камчатка, по-моему, в самый раз. В самый раз и под зиму, и под все остальное. Итак, друзья, давайте я напомню еще раз, как с нами связаться для тех, кто с нами в первый раз. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но так как «Контакт» в последнее время тупит, ну, скажем так, тупит, это слишком детское название. Зеленый друг, мы тебя видели. Мы всю неделю смотрели «Астрал». И там есть чувак.
3: Вчера еще.
2: Вчера тоже. Мы с Коляновной смотрели. Я говорю: вот представь, если бы у Зеленого был микроавтобус. Вот один в один. Вот, на чем я остановился. Да, и... все-таки, так как ВКонтакт ужасно тупит, завели мы себе такого зверя, который называется Дискорд. Во ВКонтакте можно найти ссылочку на вступление в этот самый Дискорд. Ставьте его себе на телефон, на планшет. Можно пользоваться онлайн-версией в браузере, то есть не обязательно устанавливать, но там, по крайней мере, все наши. Вот я их всех вижу, они все туточки. Вот в сети. Молодцы, мы по вам прям вот соскучачились. Итак, чего? Чего, начнем, что ли? Что ли, начнем? Ты как считаешь, Коляновна? Мы можем...
3: Давай.
2: Как всегда, абсолютное зло, Коляновна, боевой хомячок Фрекенбок.
3: Я в этот раз не хотела ничего делать, но бабская натура взяла, вот. Я поменяла.
2: Не, она мне говорит: пусть все стоит так. Я говорю: конечно, дорогая, пусть все так и остается. И она прям тут же подошла: нет, я, блядь, все-таки подвигаю этот... И все-таки она все поменяла. И первым пунктом сегодняшней программы у нас группа «Вавилон». Так, теперь мне же надо найти, где они у меня есть. Я вот вроде ко всему подготовился, кроме того, что мне еще один браузер, оказывается, надо было открыть вот в этом экране. Сейчас мы сюда раздвинемся. Так, группа «Вавилон». Город Нарва. Город Нарва, стилистика указана рок, про себя написано следующее. За время своего существования группа выпустила демо-альбом «Пессимизм» и три студийных альбома. Вот так вот. Стиль группы варьировался. Давайте искажать слово «варьировался». варьюировался в начале от мелодичного хард-рока с использованием клавишных инструментов до альтернативного рока. В последние годы группа активно выступает как в городах Эстонии, так и в Санкт-Петербурге. Так, подождите, а Нарва это же где у нас? Ну-ка, Колянова, ты у нас великий географ. Ты работаешь в детском садике. Ты обязана знать, где находится Нарва.
3: Ну, если они выступают в городах Эстонии...
2: Эстонии и Санкт-Петербурга. Понятно, что это где-то на северо-западе. Но это северо-запад России или юго-запад Эстонии. Вот
3: Ставь,
2: мне что
3: я
2: интересно.
3: Посмотрю.
2: Вот, ладно. Итак, ставим. Группа «Вавилон», трек называется «Половина». Ставим, слушаем. Друзья, не стесняемся, комментируем во ВКонтакт, в WhatsApp, в Discord, конечно же, везде, где вам только удобно. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А, итак, друзья, вот смотри, внизу две ручки. Вот вторая, вот это, да. Чуть-чуть ее влево. Чуть-чуть. Вот.
3: Это право.
2: Влево. Влево. Ну, вот против часовой стрелки.
3: Это
2: лево.
3: Вот сюда вправо.
2: Сюда влево. Зайчик против часовой стрелки, это значит влево.
3: Это вправо.
2: Влево. Я не знаю, вот мы сейчас убавили чуть-чуть Зухера. Если я с перегрузом все еще иду, напишите нам, пожалуйста. Пожалуйста. Хочу сказать следующее. Во-первых, мы с Коляновной выяснили.
3: Так, я жду, что я
2: что, Нарва?
3: Права была.
2: Ты была права абсолютно.
3: Да.
2: Ты была абсолютно права. Ты потратила часть зарплаты на мандарины. В этом вся твоя правота. Нарва находится в Эстонии.
3: Эстония.
2: В Эстонии. Вот. Далее. Подожди, мы с тобой, по-моему, сейчас знаешь, что говорим? Мы сейчас с тобой, по-моему, занялись как раз Болгарией.
3: Нет, Болгария — это Варна.
2: А, Варна, вот, все, слава богу. Мы вернулись, мы на этой планете. Вот, во-вторых, вот я не знаю, пусть меня сейчас все обвинят в моем, я не знаю, старческом маразме, но меня вот трек «Вавилона половины» прям вот настолько втащил, и вот тут написали нам... Так, давайте я все-таки уже... Да, мы выяснили, где право. А право — это там, где моя жена. Это самый простой вариант. Право — это там, где моя жена. Вот, написали нам... Так, сейчас. Вот, Антоха написал. Привет, дружище. Пишет, похоже на Киша в «Металле». Нет, Антоха, вот на Киша. Знаете, я вот всем своим внутренним миром... Ну, я не понимаю группу «Король и Шут», честно. Из всего его творчества, ну, может быть, 2-3 песни из всего творчества как-то более-менее вошли в меня.
3: И не вышли.
2: И не вышли. Я так и прыгнул со скалы. Вот. Но на вот эту песню я ни в коем случае не хочу сравнивать с Кишами. Это... Вот этот причесанный такой пум-пум-пум-пум. Вот он, да. Он прям вот он меня так хорошо вколбасил. Ребят, честное слово. Группа «Вавилон». Огромное вам спасибище, что вы появились у нас на неформатке. Грузите еще треков. Обязательно будем слушать. Обязательно будем... ну, по крайней мере, я буду слушать с удовольствием. Так, спрашивает меня в WhatsApp человек, почему сегодня группа «Фильм» не в форматном радио. Нет. Не в форматном. Человек. Так, ладно. Сегодня группа «Фильм» будет не в форматном радио, но немножечко не в своей ипостаси. Скажем так. Серега Ставроград нарисовался. Привет тебе, дружище. Ты тянул, ты отмазывался за всю неформатку, пока мы были на каникулах. Ты единственный, кто эфирил, и периодически Настюха еще появлялась. За это вам грандиозное спасибище. Ну вот уже мы и вернулись. Так, «Стрела Морфея» пишут следующее. Хорошая, бодрая песня. Очень атмосферная, в меру тяжелая, интересный вокал. Так покачивает, приятно. Ну, не с Кишом я бы не сопоставил. Вот, слава богу, Сашка, хорошо, хоть у тебя голова на месте. Никодим Вадимко пишет «Хорошо». Хорошо. Так, дальше куча смайликов от «Стрелы Морфея» и Настюхи. Далее, да, все, больше никто ничего не написал. Гляжу теперь я во ВКонтакт. Гляжу я теперь во ВКонтакт, потому что в эту штуку сложно заглядывать. Так, вот, группа «Фильм» написала «Вавилон». Как все взаимосвязано. Ребята в Камчатке играют у нас в Питере довольно часто. И наши друзья катаются играть к ним. Серега Белов, их лидер, устраивает концерты. Вот, и мы пару минут назад на эту тему с ним общались. И тут раз, и «Вавилон» слышу. Ну вот, видишь, как оно все бывает. Так, Вероника пишет, всего их несколько альбомов. Тын-тын-тын, вспомнили. А, ну вот как-то вот все, все к Цою свернулось, потому что я почему-то с Цоя начал. Ну, начал я понятно почему, потому что сегодня у нас 46-й эфир. Ну, а как же нет? А как же нет? А, итак, друзья, что-то вы как-то тухленько сегодня. Давайте, во-первых, у кого есть что выпить, наливайте. Потому что я так понял, что пока вас не начнешь спаивать, вы как-то неактивно, понимаешь, комментируете. Неактивно комментируете. Начнем со следующего. Колена, на тебя галочка будет Вавилон?
3: Я подумаю.
2: Она подумает. Но пока она думает, я от нее втихаря поставлю галочку. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее наши московские друзья, абсолютно замечательная группа, у которых вокалист очень сильно напоминает Василия Уткина. Вот. И как только я поставил ему это на вид, он тут же стал напоминать Трахтенберга. Вот. Потому что Олежек, он меняется. Он меняется прям вот регулярно, завидно и часто. И совершенно недавно, совершенно прям вот абсолютно перед Новым годом вышла песня. Вот. Но в новогодний миксер мы их не взяли, потому что мы списывались. Я говорю, блин, ребят, ну мы собираем чисто новогодние песняги. Поэтому как-то мы решили, что прям самым первым миксером в 2019 году Квенди мы обязательно возьмем с этой песней. А итак, песня называется «Эдельвейс», город Москва, группа Квенди, ставим, слушаем. Ну а вы, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте. Я вам скажу, это немножечко шаг в сторону от группы Квенди. Но, собственно, сейчас сами все услышите. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья. Итак, друзья, мы выяснили, что моей жены клюв.
3: А у собаки курносик.
2: У собаки курносый нос, а у жены клюв. Вот, клюв. Вот, ну ладно. Итак, друзья, ну как бы я никого не обманул, что группа Квенди прям вот сильно, прям мега сильно отличается от того, что мы привыкли слушать. Но, тем не менее, качество не упало. Как бы неожиданно не звучало это все-таки. И мы туда поедем, Каленовна.
3: Да, твою вот, же мать.
2: Она мне говорит, и мы что, туда едем? Я говорю, да, мы туда едем. Но не ссы, Каляновна. Основной репертуар группы не так жестоко звучит. Вот, за эксперименты. За эксперимент ставлю Олежику пятерку. Вот, а по поводу вошло-не вошло, ну, сейчас напишут, как бы, слушатели. Для этого они у нас и существуют. А, итак, смотрю, я начну с ВКонтакта. Сейчас обновлю там страничку и начну показать следующий комментарий. Так, где оно у нас? Вот оно. Раз. И все. Слава богу. Так, вот у нас Ленка нарисовалась. Точильно, привет тебе. Родик начал флешмоб. Он достал свою недопитую литруху с прошлого миксера. Она была заморожена. Потому что я даже рисунок пены запомнил. Вот даже пенка в тех же самых вот ракурсах. Она глядит и смотрит. Съешь меня. Так, ну давайте, кто еще присоединяется к флешмобу, кидайте, у кого какие спиртные напитки на столе. Вот, а я начинаю читать комментарии. Комментарии у нас в основном все в Дискорде. Ванек вот написал, мне почему-то голос больше напомнил Васю Васи на кирпичи. Ты сейчас где? Ты сейчас вообще откуда? Откуда вообще? Так, Ванек вот написал, да, немного в сторону. Ну, совсем чуть-чуть так Квенди вальсанули малеха вправо. Славик написал, ну и трэш, я как-то не любитель, не мне оценивать. Да при чем тут любитель? Тут же смысл в чем? Ну, ребята в таком духе не играли. Ну, может быть, когда-то играли, да? Но, по крайней мере, студийных записей, которые в миру гуляют под лейблом Квенди, мы не слышали такого. Как бы для меня это открытие, да? То есть они и так могут тоже. Я не люблю такую музыку, я честно говорю, но как бы с профессиональной точки зрения, по звуку, по качеству, все вполне себе прям очень даже хорошо, достойно звучит. Так, Родик пишет, неплохо звучат с кайфацой. Сегодня у нас Цой присутствует, смотрите, во всем эфире. Вот и у Родика он с кайфацоем. Антоха пишет, сурово, но классно. Слайк вот спрашивает, у Каляновны весь ли такой тяжелый эфир будет?

0: Коляновна, ты...
1: Сама не в курсах вообще. Да. Я не местный.
0: Я же всегда говорю по вообще неизвестным критериям как-то Коляновна Фрекенбок расставляет
1: вообще
0: эти треки. Вот по наитию абсолютно. Так, «Стрела Морфея» вот пишут, нам это по вкусу, им вошло. Ну, вам да, вам должно понравиться такая музыка. Ванька пишет, прям полная неожиданность. Клево, молодцы, ребята не боятся экспериментировать. Далее. «Стрела» это второе лицо «Стрелы Морфея». Я так подозреваю, это Сашка пишет. Вот какое драйвовое начало года, супер. «Зимой панк и водка, самое оно». Ванёк предполагает, ты знаешь, водка как-то вот я ее не люблю. Не люблю. У меня сегодня какой-то напиток странный. Он, кстати, закончился, надо сходить за другим. Так, далее. Следующий комментарий. Вот драйвовая вещь, инструментал хорош, исполнено интересно, оригинальная подача, так и хочется... Заером потрясти. Ну, видимо, хайром. Но нету хайра. Хочется заером потрясти, но нету хайра. Слушай, это беда, когда хочется потрясти заером, но нету хайра. А на самом деле надо срочно идти покупать фуфер. Фуфер. Когда есть фуфер и нету заера, то хайром трясти можно. Новая для нас ипостась Квенди пишут, но нам нравится, им такая жесть идет. Вадим пишет, пивом тут не отделаешься, тут надо налить. Это что? Что ты еще? Я видел, как вы на Новый год бухали под неформатку. Вадим, я видел. Я честно тебе рассказываю. Я видел и улыбался, и радовался. Мне это было приятно. Вот. Поэтому давай уже, понимаешь, наливай. Так, Ванька пишет, вот в очередной раз убеждаюсь, что когда музон америкосовского плана, то есть на ритмике построен, то на текст пофиг. Я даже ни одного слова, кроме Эдельвейс, и не услышал. Не в обиду, а даже наоборот. Так, далее. «Стрела Морфея» спрашивает, у меня одного перепада уровня звука между музыкой и тем, когда Зухер говорит. Нет ни у одного тебя, я сейчас, знаешь... Так, сейчас я выключу микрофон, секундочку. Вот, сделаю стандартный минус 10, и теперь, по идее, перепадов не должно быть. Так, у «Стрелы Морфея» Сэм, у «Родика» пишет, тоже перепады звука. Ну все, сейчас мы почистим перепады, их уже больше не будет. Во ВКонтакте нам Женек скинул Киша, по-моему, да, Киша зачем-то нам скинул Киша, мы слушали Олега Уткина-Трахтенберга. Вот, и пишет он, все супер, ребята, ну мы как бы... Прям вот вообще не сомневаемся. У них да, действительно все супер. Владлен пишет, наподобие такой музон был 2 февраля у нас в городе Балаково. Концерт в нашем рок-клубе. Пол ходуном ходил, шея до сих пор болит. Ты знаешь, вот в таких концертах я очень часто присутствовал и на сцене, вот, и тогда я не понимал, что я тут делаю, потому что как бы мое творчество сильно отличается от такой музыки, вот, и под сценой бывал, но ни в коем случае не в зале, потому что я помню вот эти вот моменты, когда пол зала начинает сломиться, и для меня это всегда дикая такая, как это сказать, загадка. Я не зачем, зачем они это делают? Люди, которые сломятся перед сценой, вот сейчас, которые нас слушают, напишите мне, пожалуйста, потому что у меня ни разу не было возможности спросить это живьем у людей. Ну, потому что подходить просто страшно всегда. Зачем вы это делаете? Что вас сподвигает на это? Потому что, ну, со стороны это смотрится просто дичайше. Вот, и я как, в принципе, музыка, я вот даже понимаю, и представлю, если под мою песню начнется слэм, то я не знаю, как адекватно реагировать на это, честно. Я вроде как и понимаю, что люди радуются, да? но чему так можно радоваться? Вот, ладно. Итак, все-таки едем дальше по эфиру, и далее у нас группа «Большой ногами». Вот сейчас прям такой резкий контраст между Эдельвейсом и группой «Большой ногами». Давно у нас... Я эту песню уже слышал, расскажу, почему они у нас звучат на неформатке, как резидента неформатного клуба появился на просторах интернета такой неформатный клуб. Есть у нас договоренности определенные. Они вообще абсолютно никакого участия не не отношения никакого не имеют к неформатному радио, но у нас с ними есть договоренность. И вот в рамках ротации неформатного клуба вот эту песню я слышал целый, наверное, месяц. И она меня прям порадовала. Сейчас вас тоже, я думаю, порадует, но это полный контраст с тем, что звучало вот до этого. Поехали. Итак, «Большой ногами». Сейчас я, знаете что, подождите, я сейчас сразу хапну ссылочку, чтобы мне уже потом не теряться. Копировать. Город Москва. Группа «Большой ногами». О ловле драконов. Поехали, ставим, слушаем. А ссылочки я сейчас в Дискорд и во ВКонтакт раскидаю.

За окном носит ветер небесную шерсть. Ты с работы сбежала без четверти шесть. Надоели тусовки, домой да поесть. И схлопнулся вечер до комнаты, книги и чашки. И не надо спешить, ведь сказка не быстро, и тянется нить. И самое время драконов ловить. Страницы шуршат,

Драконы имеют могучую стать. Драконы страшны, как ядрить твою мать. Так, может быть, смог бы один напугать мальчишку бесстыжего, что не звонит и не пишет. Как-то пусто вокруг. О, где ж ты, дракон, перепончатый друг? Ноябрь, улетают драконы на юг. А вдруг хоть один

И к звездам уносится мыльный пузырь, и в чашке заварен ядреный имбирь. Китайский фонарик насажен на штырь, ловушка расставлена, можно ждать без опаски. Но сбывается сон, и приходит мальчишка, и видно влюблен, а на твой подоконник садится дракон. И что теперь делать?

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:38 на наших зеленых системных. Я надеюсь, сейчас у вас перепада по звуку нету. Кстати, напишите мне, есть ли у вас перепад или нету. Только что у нас отзвучали «Большой ногами», «О ловле драконов», трек из проекта «Неформатный клуб». Уже целый месяц он у нас звучит в ротации, но... как бы вот так вот, прямо вот на широкую публику, первый раз. И скажу я вам честно, первый раз я эту песню услышал, я под нее как раз мы с котом польским штукатурили стену. Нет, не у себя. Мы пытались заработать денег после Нового года, и вот так вот это мы плавными мазками шпателя, перемешивая все это с мазками широкой кисти, периодически вот слушали песню «О ловле драконов», и, как ни странно, мы рассуждали совершенно беззлобно. Вообще, мы что мы делаем? Мы когда работаем вместе и слушаем неформатку, мы, конечно же, ну, господи, как вы хотели иначе-то? Ну, мы же звезды, ё-моё. Мы обсираем обычно все треки, да? Большинство, конечно, потому что, мы же такие все крутые, такие все зажратые, широкомордые. Ну, почему бы не пообсирать, тем более никто этого все равно не слышит, кроме нас с ним. Вот. А вот эта песня, она вот как-то она нам легла обоим. То есть вот Котейка, он нашел какие-то свои нюансы, но у него образность очень интересная. Он куда-то пошел вот по полю грибов, которые растут в траве. Вот. И все это так у него как-то раз сложилось. А мне просто понравилась добрая, хорошая музыка. Я люблю такую музыку, спокойную, присвингованную. Очень люблю. Я вот каждый раз, когда мне случается включать подобное в эфире, я всегда говорю, какая жаль, что нету у нас свинга-джазового диджея на неформатке. Очень бы хотелось бы хотя бы раз в неделю какие-то такие эфиры слушать. Очень понравилось, очень приятно. «Большой ногами», молодцы. Так, ну и, собственно, давайте я уже начну читать комментарии. Так, во ВКонтакте... Так, сейчас обновлю я ВКонтакт, потому что он у нас тупой. Он же у нас тупой, поэтому его надо обновлять. Ну, Майл он такой. Майл он такой, он испортил все, что мог. Так, во ВКонтакте ничего не появилось. Ничего не появилось по поводу драконов и их ловли. Так, в Дискорде, вот пишут, мы купили новые шурики с М58, но вра... Эх, вы лохи! Не, ну, они неплохие микрофоны, ребят, но скажу вам по секрету, по очень большому секрету, есть в Туле такой завод «Октава». Так вот, Шур выкупили 40% акций завода, и все потроха, которые находятся в Шурах, в микрофонах высокого класса Шура, не в ширпотребах шуровских, а в микрофонах высокого класса, все потроха там октавовские. Поэтому с ценником так разделить ценник на 4, и можно гораздо лучше купить микрофоны классом и дешевле в Туллине. В Туллине, так что если надо, обращайтесь, помогу кому надо. Так, Натаха, приветище тебе, давно тебя не видели, пишет, вот «Больших ногами» завсегда рады слышать. Антоха пишет, это вот мы сейчас про слэм, мы сейчас с Коляновной, пока песня звучала, мы обсуждали, я ей рассказывал, что такое слэм, вот, и она мне задала вопрос, а зачем они это делают, я говорю, так я же задал вопрос в зал, я сам не знаю, зачем они это делают. И вот Антоха пишет, это драйв, тут или танцевать, или слэмиться. А поскольку на рок-концертах людей толпа, то обычно выбирают второе. Нет, подожди, если не биться мордой об морду, лбом об лоб, то, в принципе, это же можно назвать пляской. Ну, зачем? Я все понимаю, движуха, скачут люди, прыгают. Но зачем мордой-то друг в другу вбить? А причем все это совершенно беззлобно происходит. Они же в драку-то не переходят. То есть они реально калечат друг друга на этом слэме, уходят все с синяками. Но такие довольные все. Вот мне вот именно этот момент непонятен. Я понимаю, почему прыгают. Я понимаю, почему бесятся. Но ну зачем биться-то друг об друга? Вот это непонятно мне, честно. Сейчас меня панки закидают тухлыми помидорами. Ну да ладно. Ну правда, не могу я этого понять. Так, Слайк пишет. Мне нравится. Такой приятный джазово-свинговый налет на музыке. Хорошие слова. Да и сведено качественно. Антошка написал, песня весьма хороша. Стрела Морфея пишет, очень интересно. Резкий контраст между тем, что было. Имеется в виду Квенди Дельвейс вкрадчиво. Медленно заползает в душу. Красивый инструментал. Радио это шикарно. Ну, радио... радио на то и радио, чтобы вы не имели выбора. Знаете, чем хорошо радио, ребят? Когда вы прикипаете к диджею, вы полностью доверяете выбору, его выбору. Вот. И, соответственно, вы просто отдаете свою душу, как это называется, кинуть в вожжи. Да, вот куда понесет, туда и понесет, но вы знаете, что будет хорошо. Вот. Ну а мы, в принципе, для этого и стараемся, чтобы вам было хорошо. Так, Настюха пишет: кайф, кларнет, красота, дурман, дракон. Красота, дурман, дракон. Так, с грибами поосторожней. Ванек пишет, я тоже уже слышал эту песню, супер, это вообще мое, скачаю, плюсик обязательно поставлю. Вадимка пишет, хорошая сказка, как басист скажу, бас тоже звучит приятно. Так, я тебе скажу, как не басист, бас звучит приятно. Так, Сашку со Светкой видим. Нам их запалили. Нам их запалили и кинули в Дискорд фотку. Кому интересно, заходите, смотрите. Ну и все, в принципе, комментарии кончились. А, вот Димка нарисовал. Привет, Димка, привет большой ногами. Вот пишет, спасибо, мы тут 5 премьер готовим к концерту, потом запишем на неформатку. Давайте, ребят, конечно, мы ждем, мы вас любим. Мы вас любим, поэтому кидайте обязательно. Обязательно где-нибудь поучаствуем. Так, ну и, собственно, все. Так, еще вижу, что-то во ВКонтакте появилось. Появилось и отъявилось. Нажал кнопочку «Показать дальше», и ничего мне не показал. Ладно. Итак, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас еще один контраст между первыми четырьмя песнями. Сейчас будет прям вот... сейчас будет повод подумать. Подумать о дальше, да, скажем так. Группа «Контра Курск». Сейчас я найду. Сейчас я найду, сразу хапну ссылочку, чтобы время не терять. Вот. Итак. Город Курск. Город Турск. Курск. Андрюха. Андрюха. Так, про себя. Написал вот Деникин Антон Иванович. 1872-1947. Ну, как бы это, видимо, не про себя, а про то, о чем песня. Трек называется «Деникин 1942», группа «Контра Курск», город Курск. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас кину, но вы не стесняйтесь, комментируйте и наливайте, потому что у меня как налито, я сейчас бахну мандаринки, зря начислены, что ли. Поехали. Поехали.

же душит причесанный двор. Как же тесно на улочках этих упирается с жадностью взор. В небеса в ожидании ответа я же честный вояка привык быстро делать и отвечать. Но мундир и отчизна одни, не хочу белый цвет предавать. Не хочу белый цвет предавать. Ах, как хочется к дому домой, без нужды просто так погулять.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:50 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер. С вами абсолютное зло, Коляновна Фрекенбок. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Все остальные, все, кто уже в Дискорде, молодцы. Вот, ну и всех, собственно, призываю переходить в Дискорд, потому что там все это актуально, и все там на месте. Вот, Вадимка пишет, водки дома нет, в Ашпе выбросил у жены винище. Вадим, я тебе скажу так, вот у меня жена золото. Мы сейчас сидели короче, ужинали, и она говорит, тебе, может, стопочку поставить? Я говорю, да, конечно, дорогая. И у меня жена таскает всякое бухло домой. Вот как
3: все
2: ни странно.
3: Все в дом. Сама не пью, все в дом.
2: Сама не пьет, мужа спаивает. Вот, и сидели мы, я говорю, представляешь, когда я сдохну, что про меня скажут? Вот скажут, что законченный алкаш и т.д. и т.п. Это я к чему сейчас? Просто я психанул, Децл помер, земля ему пухом. Как бы, ну, помер и помер, молодец. Но так обидно, черт побери. Когда помер Лукич, ну, два беглых сообщения было в новостях там по России и по ОРТ, все. Но помер, блин, рэпер Децл и, блядь, все СМИ уже целую неделю на ушах. Вот это взбесило. Вот, но это ладно. Это я к чему? Вина выпросил? Молодец. Сейчас мы с тобой, значит, бахнем. Давай, начисляй. У меня тоже налито. Так, ладно, только что у нас отзвучало. Что у нас отзвучало? Сейчас «Контра Курск». И давайте сейчас поглядим сразу комментарий. Сейчас я обновлю сразу ВКонтакт, потому как он совсем тупой. Он совсем тупой, этот ВКонтакт гребаный. Так, так, вот, ничего. Вот, показать следующий комментарий. Вот, еще. Так, вот, Владлен написал, очень колоритная инструментальная игра в начале и в середине соло впечатляет. Я, блядь, ради этого полчаса обновлял ВКонтакт. Так, Юрка у нас нарисовался. Якушев пишет, всем салют, извиняюсь за офф-топ. Знает ли кто-нибудь имя коллектива, который исполняет песню с припевом «Мои пари»? А, Мон Пари, на неформатке часто крутится и в миксере бывало, но вот потерял. Ну, эта группа у нас называется Интерсект, насколько я помню, да, это наши минские друзья. Я ничего не путаю. Ну-ка, у нас как раз сейчас Славик в эфире, Мон Пари, это же ваша, по-моему, песня, да? Ну-ка, напиши мне, и я всем скажу, ошибся я или не ошибся. Так, далее. Ванек вот написал, я думал, ойся ты, ойся, сейчас будет. Слайк написал рок-шансон. Родик пишет, интересно звучат, мне заходят и музыка, и слова. Колка, друг мой родной.
3: Давно не виделись
2: с тобой, не писались, не слышались, не виделись.
3: Годами вообще.
2: Колка у нас теперь счастливый обладатель кулера башни, и блок питания он себе приобрел за 450 ватт. Мы сегодня выясняли, блядь, я сегодня в пробках рулил, матерился, но пытался ответить, в какую сторону дырками ставить кулер. Вот, все на выдув из корпуса, чтобы как можно меньше заставилось. Так, Сквора нарисовался, пишет, простите все, кого прослушал, только с работы примчал, стрелу Морфея включали ли уже? Нет, еще не включали, ты успел вовремя. Так, Антоха написал, впечатляет. Вадим написал, привет, Курск, привет, земляки. Далее. Стрела Морфей пишет, у нас отношение к Деникину пролетарское. Песня хорошая, но слишком тяжела для нас в моральном аспекте пролетарской сознательности. Вот, мне знаешь, что сейчас интересно? Я же знаю, блядь, что вы моложе меня, ну, лет на 10 как минимум. И я-то воспитан вот именно в пролетарской, хотя в пионеры меня не приняли, меня привезли на Красную площадь, все как положено, и когда вот это пошла клятва, а хочешь ли ты помогать сирым убогим, защищать там тыдын, ну, я как пятиклассник, как, ну, искренне, я совершенно искренне спросил, а зачем? И что тут, Господи, началось? Вот, и родители чуть из партии не поисключали. Короче, вот я воспитан там, но у меня нет такого отношения пролетарского к Деникину, да. То есть я, в принципе, даже не знаю, кто он такой. Ну, я знаю, что это белый генерал. В школе я учился не так, чтобы хорошо, но как бы какой-то вот прям там сознательного приятия или неприятия у меня нету. Откуда в вас-то это все? Господи, вы же совсем молодые, ребят. Так. Вот, Вадим мне скинул вкусную штуку. Вот видишь, Коляновна, а я сегодня ей говорю...
3: Ты мне предлагал мороженое.
2: А ты думаешь, у него, блядь, живая?
3: У него живая.
2: У него размороженная клубника.
3: Ни хрена.
2: У него... Я сегодня... Давеча, я ему говорю, у меня насморк. Она говорит, кунай, пошли нахрен из магазина. Я хотел взять сегодня замороженные клубники. Вот смотрела она на меня. Прям вот этими своими большими, понимаешь, замороженными ягодами. Вот Вадим жрет за меня сейчас мороженое. Клубнику. Ладно. Так, Ванька пишет, я как-то в смысле подзапутался, надо бы переслушать прям как в учебнике по истории. Ну, переслушай, конечно, у нас возможность сесть, потому что песня на сайте. Так, Джейсон Присли у нас нарисовался, прикинул нам Хоя своего. Привет, дружище, привет тебе. Так, что там у нас еще? Сквора тоже, походу, клубнику жрет? Нет, у них персики. Нет, что? А, это картошка.
3: Что это?
2: Что это? Что это? Что это за штука? Ладно, так, далее. Далее. Все, по-моему, по Мон Париф припев звучит. Да, все правильно, я угадал. Это Юра Якушев. Это песня группы Интерсект. Она называется «Париж». Вот, есть она у нас на сайте. То есть я как бы не обманул. Вот видите, это говорит о чем? Что я все-таки знаю, что звучит на неформатном.
3: Он же бутылки раскидывает.
2: Как ни странно, я знаю, что там звучит. Так, далее. Далее, Захар, неправда, не на 10. Не на 10. Да я сейчас не про М17 говорю, М17-то ладно, я сейчас про стрелу Морфея говорю. Вот, ладно. Так, что там у нас? Ну все, поехали. Ладно. Ладно, ребятушки, давайте уже слушать следующую песню. А, вот во ВКонтакте появились комментарии. Ждем группу «Фильм», пока сердце сможет стучать. Мы будем верить и ждать, мать вашу! Кто когда-нибудь напишет такой же про Зухера компанию? Ну, хоть когда-нибудь. Ну, ладно. Вот, группа «Фильм» пишет, с Лукичом поддерживаю 100%. Постоянно его вспоминаем, и фотки висят его. Опять же, его вечера, его проходят по памяти в той же котельной. Вот, ребят, на самом деле, ну, давайте, ладно, все, не в эфире. Это мы обсудим за эфиром. Димка был великий человек. И вот просто, ну, реально обидно. Вот уровень Лукич и Децл. Да, и, блядь, этот по всем каналам, хоть и после смерти, ну, обидно. Ладно, итак. И так-таки, блядь, дождались.
3: Все.
2: Не, подождите, это надо налить. Это дело надо налить. На самом деле песня очень тяжело выстраданная. Мало того, что там вокалисты постоянно путались, кому когда петь. Ну, это понятно, да, ну, столько вокалистов, кому когда петь. Вот, во-вторых, музыканты, они, понимаешь, это же три группы. Три соло-гитариста. Вы представляете, три соло-гитариста в одной песне? Ну, это же пиздец. Ну, мое баре круче. Нет, давай мое баре круче. А давай вот тут подтяжку. Ну, это же пиздец. Вот. Про басистов я вообще молчу, потому что они как бы с барабанщиками бухали все где-то однозначно за порогами студии. Потому что, ну нереально. Три группы, ребят. Вот только вслушайтесь. Три, блядь, группы. И причем они очень все разные. Вот сейчас Коляна сидит, говорит, а когда уже этих придурков ты включишь?
3: Да они пиздит,
2: мне,
3: он
2: говорит,
3: этого
2: интересно
3: не говорит.
2: Послушать, они же такие все разные. Бля,
3: я
2: они,
3: сказал, да, что они все
2: они
3: разные.
2: Они реально такие все разные. Вот. И сейчас мы будем слушать, что у них получилось. Итак, песня выстрадана, песня сделана. До последнего момента Сашка со Светкой меня тюкали, чтобы я эту песню ну ни в коем разе не показывал на неформатке. И все-таки какие-то три человека успели ее скачать, пока я ее модерировал. Буквально там за полторы минуты, пока она висела. Вот. Итак, «Стрела Морфея», Нижний Новгород. Вы вслушайтесь только. М-17, Свердловск. Фильм «Санкт-Петербург». Три группы. Вот, записали одну песню. Называется она «Такая жизнь». Сейчас мы ставим ее, слушаем все вместе. Песня уже вот буквально целый час доступна для скачивания на неформатном радио. Я так понял, вы, кто сейчас слушает этот эфир, первые, кто ее услышали вообще, где бы то ни было. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну, собственно, 22.05 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер, с вами боевой хомячок абсолютного зла Коляновна Фрикенбок. Вот, и только что отзвучало у нас сразу три коллектива. Сразу три коллектива. Это «Стрела Морфея» Нижний Новгород, М-17 Свердловск и группа «Фильм Город Питер». Вот, и скажу честно, друзья, вот мы сейчас не слушали слова. Мы, честное слово, мы слова не слушали, мы с Коляновной слушали и пытались понять, где кто поет. Где кто поет?
3: Нет, я там фильм.
2: Мы сразу
3: Стрима
2: Ваську.
3: Фея, да.
2: Сразу Ваську мы выловили. Что за идиотизм? Кто мне тут звонит? Дурь какая. Вот, мы сразу же Васька определили. Потому что, как бы, ну, его сложно было не определить. И «Стрелу Морфея» мы определили, потому как там Светка заголосила. Вот, а дальше мы как-то вот в блудниках были, не могли понять, кто где. Вот, тем не менее, давайте слушать, давайте читать комментарии. Давайте же уже читать комментарии. Итак, Скоро пишет: забавно, а почему Морфей поет?
3: Вот. И тут вообще.
2: И тут же Морфей пишет: ни хрена, это М-17, это Анатолик голосит. Вот. И сейчас у них начнется вечная вот эта вражда. Вот кто там лажанул? Анатолик будет кричать, что это Саня петь не умеет, Сашка будет кричать: да это там Анатолик лажал как мог. Вот, потому как Лера ему ночью, видимо, что-то прищемило. Так, «Стрела Морфея» пишет, вот три группы. Фильм, так, сейчас я все-таки уже дойду до актуальных комментариев. Вот, Родик пишет: весьма недурственно и даже благородно. Антоха пишет: довольно-таки неплохо, песня «На злобу дня». Антоха, ты, наверное, единственный, кто знает слова этой песни, потому что ты слушал именно слова, и, ну, думаю, те, кто пели, тоже, наверное, знают, о чем пели. Мы, вот честно, мы занимались тем, что мы слова не слушали, мы пытались выяснить, кто там где все-таки поет. Так, человек Анатолик пишет: спасибо «Стреле Морфея» за такой эксперимент, было круто. Слайк Журавлев пишет: очень хорошо и по тексту, и по преподнесению, и по драйву. Удачное сотрудничество и сотворчество. Поздравляю. Вот, ну, собственно, «Стрела Морфея» пишут: спасибо, ребята.
3: И так далее.
2: Всем, кто днлал и кому зашло. Днлал. Новое слово в моей этой...
3: Запиши, забудешь.
2: Я запишу. Днлал. Когда, знаешь, ты меня будешь будить, спрашивай. Днлал.
3: Я еще тебя буду будить, спрашивать, что это?
2: А что это? Я скажу: днлал. Вот. Так, Вадимка пишет: с собой остаться — хорошая тема, можно 5 групп. Можно 5. Ты знаешь, я думаю, 5 перебор вообще, потому что тогда вообще никто ничего слушать не будет. Все будут сидеть и выяснять, кто где пилил. Давайте так, я сейчас прям вот на общак спрашиваю, кто делал аранжировку, чья основная музыкальная тема и кто прописал музыкальную партию. Ну, с вокалами понятно, там как-то вы поделились. Вот, и сразу же вопрос на злобу дня всем трем группам: а как вы все-таки поделили вокальные партии, потому что я знаю, что на самом деле это самое сложное — определиться, кто где будет звучать, в каком моменте песни. Вот, вот пока вы мне на все эти вопросы отвечаете где-то одним большим длиннопостом, я буду читать дальше комментарии. Так, Ванек пишет: интересно, какой хмырь им на хмыря накапал? Такое вот выдать. Очень интересное трио, молодцы. Скоро пишет: браво, товарищи. Точилина, госпожа, спрашивает: чё вы в конце все вместе не спели? Они, видимо, спели. Видимо, звукорежиссер не смог все это в одно собрать при сведении. Так, Натаха написала: круто. Настюха пишет: прямо гимн получился. Джейсон Присли написал: супер классно, профессионалы. Интересная вещица. Ванек пишет: занятный мастеринг, слышно, что Рубилова, но звук очень мягкий, разрыв шаблона у меня. Но песня отличная, это главное. Это главное. Так, далее. Я сейчас буду отсекать вот эти кайф еще. Давай. Я буду искать, где по теме. Где укуренный Самойлов. Да, это моя фраза. Это человек Анатолик, это я к тебе. Это только тебе относится. И просто можешь себе татуху сделать на груди. Не, лучше попроси Лерку, пусть она тебе на задницу тупым шилом сделает вот эту вот надпись. Укуренный Самойлов. Так, Стрела Морфея пишет, что на заправке спели, песню сделали на троих, дальше новый альбом. Нет, я просил развернутых комментариев. Так, Колка, друг мой, пишет. Некая театральность в хорошем смысле. Сразу ассоциации с песней «Шанс». Он не получился. А, он не получка, не аванс. Но это он про «Остров сокровищ». Да. Так, не знаю, почему так. Наверное, просто на подсознательном уровне представлял их всех вместе. Ты знаешь, есть там такие моменты звуковые. Да, там. Та-дам! Но мне не шанс. Мне, ты знаешь, мне почему-то вспомнилась эстрада. Вот когда, помнишь, Муравьева стояла на сцене, а там подтанцовка забегала, выбегала из телефонных будок.
3: Карнавал.
2: Позвони мне, позвони. Вот у меня какие-то такие ассоциации. Так, далее. Камоныч пишет, поднимем бокал за кооперацию музыкантов. Ну, собственно, мы как бы все не против. Давайте. Нет, развернутого ответа я так и не получил. Ну и ладно. Пока я жду от вас развернутых ответов, я все-таки позволю себе разбавить это болото звука немножечко панкухой. Немножечко панкухой. И сейчас у нас такое кричащее название группы и кричащее название песни. Группа называется «Третий размер». Кстати, земляки Стрелы Морфея. Вот, а песня называется «Лесбийская». Лесбийская, да, и девочки застонали. Итак, сейчас все лесбиянки, ну вот все, кто слышит нас, они делают и кидают жирные смайлы нам в Дискорд, во ВКонтакт и прочую фигню. Коляновна потянулась за смартфоном. Сейчас будет,
3: и плюнь не дала тоже.
2: Будет кидать жирные смайлы. Ну а мы, собственно, ставим, слушаем «Нижний Новгород», «Третий размер», трек называется «Лесбийская». Поехали, ну а вы не стесняйтесь, комментируйте, ждем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, ну, мы как бы с Коляновной за это дело бахнули. Мы с Коляновной за это дело бахнули. Ну, я бахнул, она за меня улыбнулась. Вот, и пожелала мне отличного настроения. Так, только что у нас отзвучала группа «Третий размер», Нижний Новгород. Песня называлась «Лесбийская». Так, сейчас я закрываю. И пусть нам скажут, что мы нетолерантны. Пусть хоть одна падла скажет, что у нас ничего нет про сексуальное меньшинство. Есть, есть. Мы тоже такие. Местами. Местами, временами. Саня мне шлет аудиосообщение. Сашка, я не могу их слушать, ты понимаешь? Как мне тебе объяснить? Я могу только написанное читать. Во время эфира. Во время эфира вот всякие звуковые сигналы, у меня они отсечены, потому что они меня мешают, они мне наводят. Только читаю, только читаю. Так, ну, начну уже я зачитывать комментарии в Дискорде. Так, вот. Слайк написал забавно, драйвово, вокал бы почетче и погромче свести. Почетче. Лесбийская любовь. О, как бодренько, написал Ванька. Я хоть и не панк-поклонник, но мне зашло. Ты знаешь, почему-то лесбиянки мальчиков всегда, как бы это сказать, будоражат. Будоражат. Так, Скоро пишет, а я не знаю, молчат. Молчат его лесбиянки. Я не знаю, а что твои лесбиянки молчат? Мои вот ушли посуду мыть. Так, далее. Феликс у нас нарисовался в Дискорде, кинул нам афишу за 26 января. Феликс, я тебе честно скажу, мы уже туда точно не сходим. Так, Вадимка пишет прекрасно, вау-вау. Драйвоу пишет Стрела Морфея. Я не знаю, кто Светка или Сашка. Они вот один красный, второй зеленый. Я все еще не разобрался, кто из них какой. Колка пишет очень зажигательно. Живяк, наверное, вышибает по полной. Слушай, я думаю, да. Я думаю, да. Потому что, ну, в принципе, панк-группы, их слушать только живьем. Я очень сложно воспринимаю панк в записи, потому что он как бы, ну, он вообще на меня никак не влияет. Я не люблю панк. Но когда на панке присутствуешь живьем, ну, на концерте, и когда еще играют ребята хорошо и поют вовремя, попадают в такт, то прям вот панк, он, да, зажигает, но он именно на концертах, ну, по крайней мере, меня зажигает именно там. Так, Антоха пишет бодро. Ох, сорян. Бодро, весело и, к сожалению, про действительность. Антоха, да ладно тебе, ну что ты? На каждую не девочку есть один не мальчик. Вот, поэтому не переживай, будет и на твоей улице праздник. Так, что там? Ванька пишет, чуток голос бы на первый план и вообще блеск был бы. Песня отличная, думал, ща похабщина будет, все в пределах разумного, молодцы. Ванька, похабщину я бы не пропустил. Родик пишет, слишком актуально поют, словно программу «Время» послушал. Ну, видимо, в молдаванской провинции Кишинеу примерно так же, как и у нас. Ну, я так подозреваю, это везде так. Везде, понимаешь, сука, дети Ротшильда. Вот, Ротшильд, он заполонил весь мир своей гомосятиной. Так, Джейсон Принсли написал круто. Стрела Морфея пишут шикарно, драйвово. Даже не знали, что такая тема может качать. Такая тема может даже качать. А если эту тему раскачать как положено, то она может качать. Ой, как даже, ой, как может. О-о-о. Я не знаю, если это Сашка писал, то а Светка-то должна бы и знать. Так, ладно, далее. Далее. Так, госпожа Тачильна пишет, чуть вокала вперед не хватило, но для панка это норм. А я хотел бы еще 26 января еще разок. Феликс, дружище, ты знаешь, я так подозреваю, что лучше, все лучше носить в себе и просто почаще встречаться и делать такие же моменты почаще. Не вернуться в 26 января, а сделать, допустим, 7 февраля точно такой же момент. А потом 8 февраля и 9, и 10. И как бы катиться вот так вот по жизни с друзьями рядом, и чтобы все было по кайфу. Так, что там еще у нас? Кто написал? Кто еще? Все! Собственно, все. Больше никто ничего по теме не пишет. Сейчас на всякий случай обновлю ВКонтакт. У меня тут два сообщения вещит. Вот хрен тебе в жопу, засранец, написал мне Сашка. Вот, чтоб тебя запор посетил на недельку. Как ты меня любишь, скотина ты безглазая. Вот, ну да ладно, это мы обсудим за эфиром. Саш, я в эфире не могу слушать, не могу. То, что я могу только читать, не обижайся. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше, и далее у нас группа «Чародеи». Группа «Чародеи». Город Челябинск. Вот меня, знаете, меня что смутило? Я сейчас честно скажу. Город Челябинск. А вот название «Чародеи» написано через вот «ай» в конце, да? «И» с точкой. Англ. Ну, то есть, я так подозреваю, тут укос на какую-то мову. Или белорусскую, или украинскую. Вот, про себя у ребят написано следующее. Группа «Чародеи» создалась в августе 7525 года, 2017 по западному стилю. Друзья-музыканты решили записать накопившийся творческий материал и объединить в этом свои идеи и усилия. И вот, исходя из даты, 7525 год, и все-таки... место расположения Челябинск, я так подозреваю, что все-таки это какое-то там супер старославянское название. И тем не менее, ставим, слушаем, город Челябинск, группа «Чародеи», трек называется «Ловушка». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:26 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами абсолютное зло Коляновна, которая смылась потихонечку. И диджей Зухер, который все еще с вами. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, лучше же всего же. И там, где все же уже и присутствуют давным-давно, Дискорд. Дискорд, ссылочка во ВКонтакте есть, как туда попасть. Заходите, будем общаться там лучше всего, потому что ВКонтакт в последнее время тупит не по-детски. Ну, собственно, он перестал быть удобным для эфиров, поэтому в жопу его. Итак, только что у нас отзвучали чародеи со своей ловушкой и начинаю читать комментарии. Ванек вот предполагает, что им просто метеорит сбил календарь. Нет, Вань, на самом деле это, как это сказать, это натуральный календарь, который был до того, как нам Петр I навязал григорианский календарь, насколько я помню, да, от Рождества Христова. То есть вот мы живем, жили до этого, вот именно в этом летоисчислении, и если, ну, я просто не знаю, насколько он долог, да, но вот если верить ребятам, то мы сейчас живем в 7527 году, да, по старославянскому календарю. Так, далее. Слайк пишет, вот опять музыкальное долбило, пойду покурю. Родик написал громко, слов не разобрать, а в целом неплохо. Антоха пишет, неплохо, но музон для какого-нибудь боевика похоже. Не знаю, по-моему, просто неплохой музон. Так, госпожа Точилина пишет, какие сегодня политические и патриотические тексты прям. Ты знаешь, вот меня Бог миловал, я не слушаю тексты, ну честно, я

0: Не потому, что я такой вредный, но у меня мозг атрофирован. Я очень много треков слушаю каждый день, поэтому я на уровне восприятия сразу отсекаю текст и обычно треки выбираю именно по общему звучанию и оцениваю их именно так. И только потом, если мне песня понравилась, действительно хорошо прям она в меня вошла, я там на третьем, на четвертом разе начинаю уже вникать в слова. А так не слушаю, поэтому как бы сорян, если там вышло все очень политично в подборке, ну тут как бы вообще я тут ни при чем, я выбирал по музыке. Так, Вадимка пишет, я и текст песни слушаю, хорошо. И музыку такую раньше и мы играли. Вот, то есть в Вадимке вошло все замечательно. Колк пишет, на птицу удачи, машины времени по гармонии и по размеру стиха похоже. Да ладно. Да ну да, да ты что ты, ну, Колян, разверни кулер в другую сторону. Ты пасты перемазал. Так, «Стрела Морфея» пишет, инструментал очень хорош, песня цепляет, ритмический рисунок прям заходит, слова добивают, не знаю, слов не слышал, честно. Так, Ванька пишет, а неплохой материал у ребят накопился, неожиданные проигрыши заинтересовали, в целом мне понравилось. Так, Ванька Иванов пишет, я стал старым и занудным. Для меня философия в песнях напрягом стала. Философию в эссе. Песенки попроще заходят лучше. Но думаю, своего слушателя они найдут. В целом неплохо. Так, скоро пишет, голос громче музыки, мне кажется. Ну, как бы это так и должно быть. Малеха. Феликс пишет, лид партии очень необычно. Захватывающе звучит, соляк бы подлиннее, чтобы подчеркнуть текст. Ой, вот я всегда завидую вот этим вот искренним. Ай, ладно, я не буду продолжать, чтобы никого не обидеть. Не-не-не, не обижайтесь. Это так, это мои мысли вслух. Так, очень необычно цепляет, пишет Джейсон Принсли. Стрела Морфея пишет, класс. Далее крутяк. Так, пошутил про метеорит, Ванька пишет. Ну, как тебе сказать? А я пошутил тебе про летоисчисление. Ну, я просто хотел показать, какой я, сука, умный. Ну, я показал. Так, ладно. Так, Стрела Морфея пишет, подборка офигенная, все в плейлист. Вот, спрашивает, будет ли сегодня металл. Нет, сегодня металла не будет. Он у нас вообще редок металл. У нас бывают так чисто металлические миксеры, но вот чтобы прям один металл. У нас просто исчезли диджеи, которые занимались тяжелой музыкой. Раньше они у нас были, тематические программы на эту тему. А сейчас как бы у нас весь металл и тяжелый хардяк пущен на самотек. Вот, и приходится их выбирать прям вот сугубо по говнорокерскому выбору. Вот, ну, я себя имею в виду. Я как основной говнорокер неформатного радио, как бы вот весь тяжеляк сугубо на свой вкус выбираю. Вот если вошло, тогда да. Ну, нет у нас просто больше специалистов по этой теме и посоветоваться не с кем. Ладно. Едем дальше. Вот Феликс предполагает, что самотек — это жидкий металл. Нет, друг мой, самотек — это старческий простатит. Вот, поверь мне, это совсем не жидкий металл. И дай бог миновать стадию самотека и сразу перейти на тот свет, потому что вот очень не хочется родных напрягать. Ладно. Едем дальше. Далее у нас группа Море Лаптевых, «Будь моим сердцем» называется песня. И скажу вам честно, я вот сегодня полдня репетировал песню «Держи мое сердце». И поэтому, когда вот я увидел «Будь моим сердцем», мне как-то зашло изначально прям просто по названию. Вот, поэтому давайте вместе слушать. Поехали. Я эту песню еще не слышал, говорю вам честно. Ставим, слушаем. Итак, «Море Лаптевых», группа «Пермь». О, господи, ребят-то надо было пораньше... Ну, прозевал. Извините, ребят, сорян. Как-то сегодня вот все через жопу и через ВКонтакт никого не оповещали. Хотя обычно раньше оповещаем, но тем не менее. Море Лаптево, город Пермь, будь моим сердцем, поехали, ну а я сейчас ссылочки кину.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Ну какой тебе миг, какой тебе миг? Море Лаптевых, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, я как истинный профессионал в тяжелом весе по самогонопитию растянул эфир очень грамотно. Я вот прям последнюю стопку налил под последнюю песню сегодняшнего эфира. Давайте, ребятушки, у кого что есть, доливайте. Я пока мандаринку просто чищу. Мне сейчас не до того, чтобы, блядь, читать комментарии, ребята. Не обижайтесь. Мне надо прям вот очистить мандарин от лохматостей, от всяких вот белых вкраплений, потому что они невкусные. Вот, сейчас я это дело дочищу и буду, конечно же, читать комментарии, потому что песняга была классная, зачетная, и я думаю, много кто про нее что хорошего написал. Ну, а я вот для себя отметил, что, видимо, мне придется песню «Держи мое сердце» просто слить в унитаз, потому что уже ребята меня опередили. Так, сейчас, все. Я мандаринок себе начистил. Так, ну и, собственно, вернемся к эфиру. Вернемся. Вы налили себе, господа? Давайте, у нас же как бы последняя стопка, последняя песня. Что там нам народ понаписал? Колка вот написал: с первых аккордов заебись. Ванька написал: классная тональность. Джейсон Присли кинул мне: мне кажется, что это кадр из «Кобры». Я не знаю. Ну, по крайней мере, чувак вот этот вот с гнусным ебалом. Извините за такую прямоту в эфире, но вот он у меня почему-то с «Коброй» ассоциируется. Так, Антоха пишет: неплохо. Ванька пишет: часто об этом забывают при написании песен. О чем? О чем, Вань? О чем забывают при написании песен? Об этом. Так, Ванька Привалов пишет: меня прям с первых аккордов втащила чума в плейлист. Соглашусь, хорошая вещь. Так, Пермь сегодня порадовали. Я не знаю, как мы так проглядели. Надо было, ребят, конечно, пораньше, потому что у них сейчас глубокая заполночь. Там не то, что заполночь, у них почти утро уже. Так, Родик пишет: вот эти ребята тоже зашли, вкусно звучат, приятно слушать. Госпожа Точилина пишет: вот это интересная такая энергия, хорошая, зачет. Настюха пишет: сразу вошли в мое сердце. Антоха спрашивает, когда бомбардировка будет. Антон, следующий вторник у нас будет бомбардировка. Вот прям следующий вторник. Она чуть в этот вторник не случилась. Но мы с Дашкой поругались. Я говорю: Даш, я не планировал. Она уже заготовила мне, сопроводила в китрелки, треки все покидала. Но как бы было не запланировано. Со следующего вторника начнется бомбардировка. И уже без перекуров до следующего Нового года. А, не, вру, до летних каникул. Так, Слайк пишет тоже: скажу, неплохо, но в тройку лидеров для меня по сегодняшнему эфиру не попало, к сожалению, но весьма гармонично. Колка вот пишет: сансара, прям сансара, прям, что за слово такое, модное слово. Так, прям тональность моя, качать и петь, пишет Точилина. Далее, соляк-квакушка, да. Соляк-квакушка, да? А моя квакушка говорит: нет, потому что моя квакушка соляк только не квакает. Так, солягу фанат Хаммит из Металлиса писал. Такое есть подозрение у людей. Втащила до пяток, пишет Джейсон Присли. Вадим пишет: живи красиво. Мандаринки с Нового года. Леста? Нет. Я же объяснил в начале эфира. Сегодня по какому поводу пьемся? Баб моя. Моя абсолютное зло. Коляновна, боевой хомячок, фрекенбок. Получила, понимаешь, зарплату.
3: ЗЗПП получила.
2: ЗЗПП. И мы сегодня это дело
3: и
2: отмечаем.
3: Гуляр-ванина.
2: Мы купили, блядь, пол пакета свеклы.
3: картошки.
2: Пакет картошки, блядь.
3: Зеленого лука.
2: Пол пакета мандаринов, два этих вот как лотка зеленого лука и лоток укропа, блядь. Все это смешали с майонезом и, понимаешь, хуярим. А следующие деньги, я не знаю, я так подозреваю, наверное, я следующие их заработаю, но не раньше, чем через 2 недели. Поэтому как бы было принято решение достать весь алкоголь, который накопился с прошлого года, и сожрать его с тем полпакетом мандарина. Потому что картошку, свеклу мы оставили на следующие 2 недели. Надо же что-то жрать. Вот так вот мы, блядь, и живем. А то у многих тут, понимаешь, вот эти диджеи зажрались, на Бентли ездят. Да, да, вот такие мы. Так, ладно. Стрела Морфея пишет, вот хорошая песня. Это Т1 или Ти, что Ванька написал. Захар, это Ти или Т1. Что, ну-ка, Колян, у тебя позорче. Что тут, Т1 или Ти? Она тоже не поняла. Ладно. Вот у меня мандаринки были в середине вечера, а не картоха, пишет Скоро. Ну, я-то талантливый человек, понимаешь? Мне уже много лет. Я профессиональный бухлист. Поэтому я могу растягивать закуску и бухло, то есть на ровно такое количество времени, насколько мне надо. Вот, у меня все осталось, и закуска, и мандаринки. Так, ладно. Что там у нас еще? Колка пишет. Захар, группа... группа Сансара. Так, наш Камоныч никак, блядь, не допьет прошлогоднее пиво. Никак. Никак эта литра, понимаешь, не убавляется. И вижу вот надписи на линованной тетрадке все те же. Все те же. Ничего нового за эфир не появилось, хотя должно было прибавиться. Так, Слайк пишет, спасибо за эфир. Каждый мог для себя выбрать предпочтение из прозвучавшего разнообразия. Я лично выбрал аж 3 песни, за которые впоследствии и проголосую. Всем пока, спокойной ночи. Да, уже народ начинает потихонечку отваливаться. Ну да ладно. Итак, друзья, что будет дальше? Нет, дальше я выпью. Вот сейчас, сорян, вот сейчас будет 7 секунд тишины.
3: Раз, два, три. 4, 5, 6, 7.
2: У тебя чувство ритма хреновое, но я уложился.
3: Ну, ты старался.
2: Ты за 4 секунды просчитала 7. Это нечестно.
3: Честно.
2: Но я успел. Так что будет завтра, друзья. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились, давайте по чесноку. Всем, кто захочет накручивать голоса, ребят, не делайте этого. Ну, не надо оно, вот, ну никак. Во-первых, все это вычисляется очень легко, поэтому ни к чему. Пусть все голоса будут честные. По итогам голосования в следующую среду в постоянную ротацию Неформатного радио попадет какой-то трек. Победитель получит на свой баланс 1000 неформатных рублей. Ну и, собственно, мы его будем чествовать, здравствовать и понебратствовать. Далее. Ну, подождите, мне надо мандарин доесть. Мне надо что-то говорить, пока их не доел. Следующий вторник встретимся с вами в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Обязательно. Все, кто завтра не побрезгует слушать «Неформатное радио», завтра у нас будет программа «Мысли о смысле» в 7 часов вечера. Обязательно быть. Будет у нас у Сереги гость. Я помню, что Алина, но не помню, Кабаева ли. А, вот, Алина Роуз. Алина Роуз. Вот, обязательно быть. Я слушать буду. По крайней мере, со второй половины эфира точно. Если успею домой. Ну и, собственно, все. Услышимся через неделю. А, ну какой же? Через 6 дней. Через 6 дней во вторник. Всем пока, всем счастливо. Не болейте, любите друг друга. Спасибо всем, кто с нами был в этот эфир. Мандарины я доел. Самогонку я допил. Всем пока. Каляновна.
3: Всем пока.
2: Всем пока.
3: Пока.
2: Пока. Пока всем. Всем пока.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже просто.

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

Все как на ладони, без лишних прикрас. Дерево приносит в наш огород плоды. В глубине земли корень пророс. Есть я, есть ты, одно целое мы. Лишнее стерлось все, что важное в нас. Мы делим радость, печаль и все на двоих. И открыли ответ на извечный вопрос.

огни. Сменится зной проливным дождем. Вот вечность, а вот на глазах пролетает миг.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 78 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 81 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
1: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

И снова вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я, если бы...

каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огнем. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас. Господи, спаси нас.

И кажется, уже отрезан путь. Иду по проводам. Волшебники забыли про меня.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21:01:28 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло, блять, Коляновна, фрекенбок. Вот не поверите, вот обычно люди за 5 минут до эфира, там, я не знаю, ну, занимаются чем угодно, чем угодно. А мы с Коляновной выясняли, мы же венчаны, вот когда кто из нас раньше сдохнет, и достанем ли мы друг друга на том свете, чтобы и там еще кровь друг другу сворачивать. А итак, друзья, добрый вечер. Сказала Коляновна. Она обещала, сегодня весь вечер делать
3: я
2: так.
3: Я с тобой не разговариваю.
2: Чтобы все думали, что у нее хронический запор. А итак, друзья, приветствую. Вас очень много. Я вас приветствую всех оптом. Вот, ну давайте я попробую. Ладно, все-таки попробую. Я просто смотрю, за час до эфира народ начал. Молодцы, это радует. То есть они все собрались в Дискорде и уже там во все общаются. И, Серега, у меня к тебе вопрос. Я пока помню. У тебя на заднем плане висит вот эта гитара с железякой с такой посередине. Я не знаю, как это называется. Мне всегда было интересно, как эта штука звучит и как она вообще себя ведет. Если не сложно, расскажи, пожалуйста, поподробней. Вот. Это что касаемо моего любопытства. Ну, а теперь начинаю, собственно, здороваться. Натаха, привет. Юрка, привет. Серега, здравствуй. Уже поздоровался. Андрейка, наш пропащий друг, привет еще. Кто там у нас еще? Целая куча же вас. Так, вижу, что Стрела Морфея, вижу, что у нас тут Антоха нарисовался. Привет, привет, привет. Жора Жорикович, приветище. Кстати, Жорка, ты зря отключился. Я вот смотрю, Серега у нас вещит в голосовом чате. Я за эфиром туда тоже треплюсь, поэтому, кому интересно...
3: А что ты во весь дом-то орешь?
2: А я так на всякий случай думаю, вдруг они нас не слышат.
3: Тебя, блядь, соседи слышат, твою мать.
2: Вот, так я же, я чтобы нас в каждом уголке нашей родины было слышно без всякой аппаратуры. Так, что, с кем я еще не поздоровался? С кем я еще, блин, Славик, привет еще, дружи. Я пока читать не буду, ребят, я буду читать все, что вы там писали, пока будут песни играть, потому что вас очень много. Вань Привалов, здорово, друг. Кто там еще? Все, вроде нет. Камоныч, здравствуй. Все, ребят, оптом, всем привет. Я просто, ну реально, если сейчас начну перечислять, просто мы будем полчаса здороваться. Вот, ладно. Итак, что хочу рассказать, друзья. Зашел я за час до эфира посмотреть голосовалку. Ну, выявить, так сказать, победителя. Вот. И волосы встали дыбом. В принципе, движуха это хорошо, но... Но нашел я, понимаешь, ведь у нас большими черными буквами, нет, белыми буквами на черном фоне написано, что всякая накрутка карается, понимаешь, по законам военного времени. Поэтому группа «Хирургическое вмешательство» будет просто публично расстреляна, унижена. Ребят, так делать нельзя, я вас дисквалифицирую. Судя по количеству голосов из Таиланда, Португалии и прочих близлежащих стран, только на нашем материке, а еще и с другого материка было, вот, я могу сказать, что вам в России делать нечего, вам надо ехать туда с гастролями, у вас очень много там поклонников, и вы будете там прям популярнее, чем Майкл Джексон. Вот, это что касаемо группы «Хирургическое вмешательство». Пожурил, пальцем погрозил, с голосования вас снимаю. Победителями у нас проект «Софи Маеда» объявляется. В ништяки забираю «Анкору», «Юмгайр», «Веды» и «Загадки Евы». Вот. Но давайте, так как треков дохрена взято в ротацию, все-таки 5 из 8, мы послушаем только победительницу в данном случае. Да, остальные ребят, просто знайте, что вы победили. И всю следующую неделю с понедельника в треках недели звучите. Ну и, конечно же, попадаете в постоянную ротацию. Вот, просто если я сейчас нон-стопом все 5 треков врублю, это мы будем полчаса слушать одну музыку. А, итак, победитель Софи Маеда, Feel This Love, и после нее прям, собственно, начнем основную часть программы. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.09 на наших зеленых системных. И хочу сказать всем следующее. Во-первых, сейчас я повырубаю все лишние звуки в эфирном чате, в Дискорде. Вот. А во-вторых, расскажу, как с нами общаться, потому что не все знают. Во-первых, у нас есть группа во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вижу там Ванька Иванов, приветище тебе, дружище, Антропавлик наш, Павлуха, болезный наш дружище тоже там, Андрюха Фролов, привет, Женька Шелепин, приветище. Вот, это что касаемо ВКонтакта. Вот, далее у нас есть WhatsApp 902-75-00-59 и лучше всего, конечно же, в Дискорде, потому что вот я вижу, я вас тут всех в кучку собрал, тут комментарии наживую обновляются, все здорово, все классно. Вот, поэтому в идеале все заходите в Дискорд, все будем там. Далее, товарищи музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, это не возбраняется, это приветствуется. Кидайте ссылки на свои группы, на свои ближайшие какие-то мероприятия, на свои сайты, во все эфирные чаты, какие только у вас неформатные присутствуют. То есть тут и в Дискорд, и во ВКонтакт, чтобы люди, если вдруг понравилось ваше творчество, могли сразу же перейти, добавиться, скачать, послушать. Вот, ну и, собственно, все, понеслась, поехали. Итак, первым участником, я объясню, почему первым, потому что наш болезненный друг Антропавлик, Павел Антропянский, группа Полини, сейчас находится в этом, чуть не сказал, в клозете, но в больничке. Короче, сильно он у нас приболел. И чтобы он побыстрее послушал и отключился под наркозом, ставим его самым первым. Вот. Итак, группа Полини, прям свежая-свежая, новая-новая песняга. Называется она «Для тебя дождями». Поехали, ставим, слушаем, ну и, конечно же, комментируем.

И что бы ни случилось, постарайся стерпеть. Первая ступенька назовется рождением, а чердак и крыша называется смерть. Я не обещаю тебе легких побед, и я не говорю, что ты дойдешь до конца.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21:16 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Колянова на Фрикенбок. И только что у нас отзвучала группа Полини, город Питер, для тебя дождями. И давайте я, наверное, сейчас зачитаю сразу комментарии, а потом расскажу, что я рассказывал Пашке, когда он мне только прислал эту песню, когда она еще была не досведена. Вот. Итак, Юрец вот пишет про любовь. Антоха написал: интересно сделано. Ваньк пишет: шикарно, за слова отдельный респект. Пашка пишет: цианид наш, качество записи хорошее, но лично я люблю помелодичные. А в целом хорошо, и вокал требует доработки. Так, Андрюха пишет: песня под настроение, грустновато, но вроде заходит. Натаха пишет: песня приятная, но я бы с вокалом пошаманила бы немного, мне кое-где не заходит. Павлуха, ты слышишь, да? Вот, это я тебе сейчас, чтобы не быть голословным. Так, далее, Андрюха у нас нарисовался. Будапешт, привет тебе, дружище. Стрела Морфея пишут: песня интересная, но нам сложна к восприятию. Настроение новогоднее, хочется безудержного веселья, а не вселенской грусти. Затрудняемся с оценкой. Так, Родик написал: добрая песня, текст понравился. Юрка написал: в целом приятно, слушается интересно. Женек Шелепин присоединился к нам в Дискорде. Привет еще тебе еще раз. Так, далее. Второй Андрюха пишет: песня норм, зашло. Жора Жорикович, это, я так понял, Ванька Иванов наш, да, пишет: если не обращать внимания на настроение, то замечательная песня. Настроение, знаете ли, переменчиво. Серега Ставроград, привет тебе, дружище. Пишет: полная абстракция для кино нашего современного, самое то, без диссонанса будет. Далее, Никодим, привет, Вадим, привет, дружище, пишет: жарю рыбу, песня... Ну ты там это, кости выбирай, главное. Так, ну и все, собственно, по треку больше тут ничего не написали, сейчас обновлю ВКонтакт, наш занудный, отвратительный ВКонтакт. Так, показать следующее. Вот, Серега написал: ну, я не знаю, мне как-то скучновато. Имхо, естественно. И Серега написал: меня тут-то видно. Тебя везде видно. Ты у нас молодец. Кстати, вот написал он мне, ответил, что это резонансная гитара. Ты знаешь, вот мне это слово вообще ничего не говорит. Вот, а теперь я расскажу, что было, когда Пашка мне прислал эту песню. Вот я ее послушал. И у меня вот четко разложилась шикарная музыка, шикарная, обалденно, вот гитаристу прям отдельный респект вашему, и отдельно шикарный текст. Но вот как-то вместе у меня вот это все не склеилось, вот ну не склеилось, хоть убей, и... Я посетовал, думал, наверное, ну, сведение, наверное, там все дошаманят, доработает и будет лучше. Вот нет, вот у меня сейчас осталось ровно то же самое ощущение. Отдельно охрененный текст, отдельно охрененная музыка, но вот вместе они у меня как-то в голове не склеиваются. Пашка, я так подозреваю, дело вот там в некоторых текстовых местах. Я бы поменял, как тебе сказать... Как это называется? Темп, не темп? Как это называется? Вот как в стихах называется? Так, Коляновна, скажи, ну ты же умная, ты еще молодая у меня.
3: Ты меня обзывал? Ритм. Я вообще молчу теперь.
2: Я тебя не обзывал.
3: Ты тут орал.
2: Короче, ритм. Вот ритм стихочитания под музыку, там вот кое-где оно не склеивается. Я просто не знаю, как это умно назвать, честно. И вот именно в этом месте оно как-то вот дает... резонансно как-то звучит, ну вот, ну не складывается. Вот здорово, все классно, но по отдельности. Вот все вместе как-то не заходит. Не знаю, Пашка, в чем дело. Ну вот свои мысли сказал и как бы зачитал тебе мнение слушателей. и который из них на 90% состоит из музыкантов. И, в принципе, у нас, вот видишь, у всех практически пошло вот именно проблема... Да, размер! Вот, Антоха мне правильно подсказал. Размер это называется. И вот если этот размер поменять в некоторых местах, то, наверное, оно лучше ляжет. Ну, не знаю. Вот, а так, конечно же, Пашка, выздоравливай быстрее, давай не хандри там все болезни или из головы, или от недоебу. Вот, выясняй, чего у тебя более проблемный момент и решай его. А у меня все хорошо.
3: Все хорошо, только подойди ко мне.
2: Вот, так, ну и, собственно... Собственно, все, больше по песне комментариев нету. Вот желают здоровья в Дискорде Пашке. Зайдите к нему все во ВКонтакте, он у нас он в чате висит, и нажелайте ему много-много всего. Я думаю, ему будет приятно. Пашка, вот прямо от чистого сердца давай поправляйся, хорош хандрить. Вот, все, едем дальше. Едем дальше, далее у нас наши волгоградские друзья. Андрюха Фролов, вот вижу, присутствует у нас в эфирном чате во ВКонтакте. Вот, собственно, группа «Эндорфин Оркестра». Вот, сейчас погляжу, что там они про себя до сих пор ничего не пишут. Вот написали: продолжаем заливать песни с новой пластинки неформатная. И вот очередной трек с альбома, который, собственно, обязан был попасть на неформатное радио. Называется трек «Монголия». Собственно, ставим, слушаем, но вы не стесняйтесь, комментируйте. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-26 на наших зеленых системных написал Серега: нехрен музыкантов слушать, они все завистники, все завистники. Ну нет, ну почему, Серега? У нас тут, ну есть, конечно, и завистники. Самый главный завистник сейчас вот сидит и в микрофон вам бакланит, и я рассказываю, какие вы все плохие, какая у вас хреновая музыка, как вы плохо все поете. Вот, все чисто от зависти, только от зависти. Вот, ладно. Так, ну что там у нас? Понаписали, отзвучал у нас Эндорфин Оркестр с монгольской песней. Так, и что там вот, Андрюха, Будапешт, это, оказывается, есть Андрюха Фролов. Нас привет тогда тебе еще раз. Ну, я же не знал, что это ты. Ты же у нас тут Будапешт, а не Фролов. Вот, ладно. Родик пишет: хорошая песня, весело поют. Андрюха скинул ссылочку, кому интересно, заходите в группу, добавляйтесь. Далее Джон Прайс написал: смотрю, тяжесть у вас не в почете. Я не знаю, к чему ты это написал. Я так подозреваю, ты хочешь тяжелых эфиров. Они бывают периодически, просто их надо насобирать. Надо насобирать в комплект, чтобы на целую программу вышло. А иначе мешанина будет. Так, вот Натаха сделала ставку. Удар тупым предметом. Нет, это я тут за эфиром предложил всем сделать ставки. Что у нас в конце эфира произойдет? То ли мне Коляновна морду набьет, то ли я ей ногу сломаю. Вот Натаха пока сделала ставку в пользу Коляновны, я так понял. В мою пользу пока ни одной ставки.
3: Ой-ой-ой.
2: Так, Серега пишет: прикольно, настроение прочувствовал. Антоха пишет: неплохо, хотя предыдущие как-то более зашли. Далее. Натаха вот спрашивает, что сегодня с вокалистами? Самонадеянность или похренизм? Явные недотяги потугов. Ну ладно тебе, ну что ты прям так вот. Ну не у всех хорошо получается. Так, Юрок пишет: что-то не алло, не понял. Далее Ванька пишет: сегодня философский миксер. Мне зашло, текстом заслушался. Стрела Морфея пишет: текст понравился, припев забавный, странное ощущение легкой неточности в некоторых моментах. Песня интересная, хорошо подана, не смогли точно определить, что именно смущает, в целом норм. Так, Джон Прайс написал, что этот вокалист гораздо лучше предыдущего. Вы чего? Вы чего? Так, Серега пишет: эта песня парализует. Прозорливые стихи. А, строки. Далее, что там у нас? Андрюха вот написал: не скажу, что понравилось, но 1-2 раза послушать можно. В дальнейшем, может, и зайдет, не обижайтесь. А тут обижаться смысла нет, Андрюх. Дело в том, что, ну, все человеки разные. Мы только сделаны из одного и того же. Все из говна и мяса состоим. А в основном-то вкусы-то у всех разные. Поэтому, как бы, зашло, не зашло, это вкусовщина. Ну, как бы, музыкантам же интересно знать, да? Поэтому, как бы, мы и пишем. И рассказываем, я читаю. Вот, делим.

0: со своим мнением. Так, далее. Натаха вот написала: мне самой понравилась сия мысль. Это она в ответ Родику, не знаю на что. А, вот запишем сию мысль, явные недотяги потугов. Понятно. Я понял, о чем вы говорите. Я теперь буду разговаривать с вами на одном языке. Я понял, о чем вы говорите.
1: Угу. Сейчас песня проиграет, ты опять забудешь что-нибудь?
0: Ну, конечно, я уже старенький, мне положено забывать. Зато, когда склероз, каждый день радуешься новому знакомству.
1: С кем?
0: С женой.
1: Брехня.
0: Нет. Вот когда...
1: Да, прихожу домой, она говорит: баба, ты чё пришла? Ты кто? Вали.
0: Вали отседова, да, у меня жена есть.
1: Проходит 5 минут, стучусь. О, жена пришла.
0: Ну, а как ты хотела? В этом и есть радость замужества, женатости. Я мандарины жру, если что. Если я чавкаю слишком вкусно, не обижайтесь. Как бы мандарин сейчас закончится, я чавкать перестану. Так, ладно. Вот, Серега сделал ставку, что она мне ногу сломает. Коляновна мне ногу сломает. Вот
1: у меня силёнок не хватит, но поцарапать, покусать смогу.
0: Она, да, сломать не сможет, но поцарапает, покусает. Это она моёт, потому что вот это, наверное, единственное, что меня в ней зацепило. Я когда увидел, я понял, что эта баба может легко пробить тебе грудь осиновым колом. Вот, я все решил, что мое. Буду с ней жить дальше. Ладно, едем дальше, друзья. Едем дальше. Далее у нас группа «Свод». Это у нас город Питер. Про себя ничего не написано. Написано «Обряд немой воды». «Обряд немой воды». Трек называется «Звездочка». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что отзвучала группа «Свод». И так получилось, что они у нас и вчера звучали в «Бомбардировке», и сегодня в «Миксере». Но вот то, что сегодня звучало, мне больше понравилось. Вот, ладно. Так, давайте начнем с комментариев. Вот тут все прибабахнулись обложечкой трека. Тут у кого киви, у кого что. Вы знаете, я тоже разглядывал, и там какая-то хрень нарисована, там поделено и клинописью что-то написано. Вот, поэтому не знаю, если честно, я так и не понял, что это. Вот, но вполне может оказаться, что это чей-то героиновый приход. Ну, это, наверное, какое-то видение чего-то там. Если честно, я не знаю, ребят. Если у нас человек из «Свода» здесь, то он нам сейчас расскажет, что там у нас нарисовано у них, вернее. Так, что там у нас далее? Родик написал, тут предлагают все-таки, что Коляновна мне ногу сломают, и предлагают меня просто сразу добить. Че меня мучить-то, да? Славик написал, мне уже сразу понравилась с самого начала песня, а то по поводу предыдущих песен пришлось молчать, чтобы не обидеть. Во как, Славик, а что это ты? А вот прям вот вообще, что ли, ничего не понравилось? Даже мне интересно. Так, далее. Ставроград Серега написал, обложечка странноватая какая. Это фрукт в разрезе, может, киви? может быть. Родик написал, как же мне вкатывают электронные звуки в песнях, да еще и мотивы народные, радость сплошная. Антох пишет, неплохо, это такая сельско-городская пастораль. Что такое пастораль? Расскажите мне неграмотному. Так, далее. Серега Онский написал клево, и девушке моей понравилось. Натаха пишет коротко и со вкусом. Вадим написал хорошая лирика. Далее. Стрела Морфея пишет, вот очень интересная композиция, хорошее сочетание женского и мужского вокалов. Очень атмосферно, легкий налет фолка. Пашка написал, цианид неплохо, интереснее предыдущих, хотя и без бури эмоций, конечно. Но, ты знаешь, там, я так подозреваю, дело не в бурях и не в эмоциях, а дело именно в одной эмоции, спокойствие и вот такая прям тишина клевая. Мне тоже понравилось. Так, далее, Юрка пишет, интересненько. Далее, Ванек пишет, песня класс, картинка это двор. Во, кстати, может быть, да, может быть, это и двор. Далее, Ванек пишет, отличная композиция, видимо, робот был в мечтательном настроении. Спрашивает, есть ли такой миксер. Ты знаешь, тут без робота обошлось в этот раз, я сам выбирал. У меня тянулась рука к другим трекам, но я их решил оставить на последний эфир этого года, потому что у нас еще один миксер в этом году будет через неделю. И вот такие более резвые, более шустрые я решил оставить на следующий миксер, потому что мы обязательно будем в нем бухать. Вот, потому что это будет совсем прям предновогодний. И сегодня я так решил залить побольше лирики в плейлист. И сегодня они, да. Ну, я же всех по-честному предупредил в теме эфира, что сегодня будут. Я сейчас даже процитирую, как я это написал, потому что я уже не помню, мне надо с бумажки читать. Вот, я написал, сегодня будет не шумно, но вкусно. Вот так вот я написал. Так что я полностью соответствую заявленному. Так, далее. Так, ставки пошли на бурное примирение. Не знаю, я не хочу с ней мириться. Я ее хочу задушить, а она орет, что со мной мириться не хочет. Это, знаете, как такая бородатая шутка. У вас, говорит, когда-нибудь было желание развестись? Развестись нет, придушить очень хотелось. Так, Андрюха написал, песня норм, но мне кажется, что коротковатая. Да не, нормально, потому что если там дальше сопли разводить, она просто надоест. А так она вот отыграла и закончила. Так, Слайк вот меня просвещает. Пастораль, драматическое или музыкальное произведение, идеалистически изображающее жизнь пастухов и пастушек на лоне природы. А у меня пастушка бутеров принесла.
3: Аж жопа растет.
2: И вот уже целый год. Она не ест и не пьет. А жопа растет. Так, ладно. Далее. Далее. Ванек вот пишет, понятно, кто был в мечтательном настроении. Бухать в миксере класс. Да, бухать в миксере класс. И вас ко всему этому призываю, безобразию. Вот, Слайк спрашивает, можно ли перед эфиром за час-два выкладывать список треков, которые будут звучать? Нет, нельзя. Никогда. Я этого не делаю. Потому что... А зачем? Чтобы вы все разбежались, сказали, о, а это неинтересно слушать, это я не буду слушать. Да ну его в жопу этот миг. И с кем мы тут? Мы тут с Коляновной вообще себе горло друг другу перегрызем. А так мы хоть на вас переключаемся. Так, далее. Далее Андрюха пишет, а что вы хотите не каждый раз тяжелый рок слушать? Миксер должен быть разнообразным, на то он и миксер. Вот, Андрюха, золотые, золотые слова. Так, ну и, собственно, все. Все, по треку больше никто ничего не написал. Сейчас обновлю на всякий случай ВКонтакт. Погляжу, может, туда кто-то что-то нацарапал. Блин, начинается посмотреть следующий комментарий. Посмотреть еще один следующий. Вот Серега написал, блин, я тут опять один. Даже Юрик, предатель, сбежал. Серега, а ты поставь себе Дискорд. Потому что очень ты там грустно смотришься в одно рыло во ВКонтакте. Ладно, все, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... вот спрашивают, когда Тяделяк-то? Тяделяк-то когда? Слушай, ну не знаю, Тяделяк, я думаю, уже будет в 2019 году. На следующий миксер мы постараемся набрать что-нибудь бодренького. Ну, скорее всего, тяжелячок там будет. Ну, пока вот, ну, вы будете стопудово, потому что, ну, нифига, вы тут подогнали прям под Новый год песнягу. Славик обязательно будет, еще не слушал, правда, что там, но обязательно будет, тоже под Новый год песнягу подогнал. А мы набухаемся, раскритикуем вас в пух и прах, наговорим всяких гадостей, чтобы вы удалили нас из своего списка контактов. Ну, как обычно, господи, что мне вам рассказывать? Ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Московское время». Трек называется «Свои имена». Собственно, город проживания Москва. Про себя написано следующее. Российская группа «Московское время» была основана в 1998 году в Москве ее бессменным лидером Николаем Белокопытовым, автором песен, музыкантом, продюсером, организатором ряда рок-фестивалей. Все, дальше читать не буду. Кому интересно, зайдете по ссылочкой, прочитаете. А мы, собственно, ставим, слушаем «Московское время», «Свои имена», «Москва». Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ой, сказала Коляновна.
3: Да, я подобрела.
2: Подобрела, сожрала два бутерброда.
3: С маслом и с сыром,
2: с белым хлебом. С сыром, с белым хлебом.
3: Но это будет потом, а сейчас так было вкусно. Меня просто не кормят.
2: Ее не кормят, ее тут все мучают, морят голодом, понимаете, вот все ее мучают. Вот, Ванька спрашивает про стрелу Морфея, типа Джекил и Хайд. Я их называю шизоидной личностью, потому что очень прикольно, когда, знаешь, новенькие заходят в чат в эфирный, а там стрела Морфея пишет: стреле Морфея, привет, привет, пойдем бухать, там, знаешь, вот они общаются между собой. Не все же понимают, что это два человека одного проекта, стрела и Морфей. А все думают, что человек сам с собой общается. Так что вот. А так это вообще это наши нижегородские алкаши. Друзья наши. Вот, ладно. Так, что там пишет нам народ? Юрка вот пишет: а так бодро начали. Юрец пишет: мыльненько что-то звучит. Что-то мыльненько звучит. Ванек пишет: видел сегодня их видео, как раз три человека всего играют. Очень хорошо, прям профики. Профики. Антоха написал: ничего, так вот и тяжеляк появился. Ну, подожди, это же не тяжеляк еще. Это так, разминочка. Разминочка. Так, Слайк писал: профи, все такое, но как-то не заходит. Наверное, не в духе я сегодня. Слайк, бахни. Бахни, и вот прям все нормализуется сразу. Родик написал: хорошо звучат, но на слух так, будто смотрю фильм из 80-х и начала 90-х. За джангл во вставке отдельный плюс. Пашка написал: не зашло, извините. Не зашло, извините. Андрюха написал: музло вкатило, стиль русского рока. Серега пишет: я что-то не понял. Что-то не понял. Тоже один рецепт. Вот, обратите внимание, если на следующем миксере вы будете вместе с нами усугублять, вот все будет прям нравиться, честное слово. Так, Ванек пишет: Привалов, который мощный, со вкусом, зачет, отлично должно слушаться в дождливую погоду. Вот. Серега Ставроград пишет: звук хороший, но соло просто совсем креативное. Они что-то сильно на Дункан похожи, которых эфир нам Skype Билл Гейтс и Чупорол. Может, и вправду у них кто-то в двух проектах музыкант. Серег, ну не знаю, если честно. Если сейчас у нас ребята из московского времени присутствуют где-нибудь, слушают эфир, напишите нам, кто-нибудь у вас из Дункана играет или нет. Так вот, Андрюх Фролов пишет: а мне зашла песняга, хорошо. Далее, Стрела Морфея пишет: сделано хорошо, но видно, что под настроение слушать такое. Чуть бы драйвовее как-то оживило бы песню. Так, далее. А, вот как раз шизоидная личность. А вторая Стрела Морфея пишет: у нас так, нас все равно воспринимают как одну личность по стилю общения и мысли. Нет, ты знаешь, вы уже, кстати, стали идентично писать, я уже начал вас путаться. Так, Серега написал: сама песня совсем не заглянула в меня и не попыталась, можно сказать. Профики, да, но материал что-то совсем как в наше радио в нулевых. Ну, это, скажем так, вкусовщина. Вот, поэтому такие комментарии, я считаю, серьезно, ну, музыкантам серьезно воспринимать не стоит. Я всегда говорю так: музыканты, никого не слушайте, делайте то, что вы делаете. Вот, прислушиваться советую только к разговорам по поводу качества. А вот, а по поводу, что как звучит, это вот лично ваше дело, поэтому рубите, берите большой топор и рубите дальше. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа 18. Так, сейчас я закрою московское время, чтобы мне не путаться. Так, теперь надо найти, где. Вот же оно. 18+, город Питер. Город Питер. Трек называется «Падают звезды». Про себя ребята ничего не написали. Ничего не написали. Поэтому как бы ставим, слушаем. Ну, а вы, друзья, комментируйте. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други мои, привет всем, кто к нам только что подключился. Вижу, что во ВКонтакте никого не осталось. Это радует. Значит, мне больше не надо башкой вертеть. Буду в одно место теперь смотреть, только в Дискорд. Так, ну и, собственно, отзвучали у нас группа 18+, со своими... вот... Вовка Фирсов нарисовался во ВКонтакте, кинул ссылочку на группу. Если кому-то понравилось, заходите, добавляйтесь. Я сейчас тоже открою вкладки «Добавлюсь к ребятам». Если еще не добавлен, вот, нажимаю «Вступить в группу». Все. Ребзя, я с вами. Так, ну и, собственно, читаем комментарии. Родик написал, вот, 18+, приятно слушать, как и всегда. Серега Ставроград спрашивает, что тогда просить комменты по песням? Мы ж тут не петухи и кукушки собрались. Ну, Серег, во-первых, я не говорю, что комментировать не надо. Комментировать надо. Я сказал, что музыкантам не надо на это внимание обращать в плане вкусовых, как это называется, ассоциаций. Потому что у любого музыканта свое видение. Свое мировосприятие, свое мироощущение. Поэтому как бы вкусы у всех разные. Я всегда с трепетом отношусь к комментариям, ну, по крайней мере, свой адрес по поводу там качества записи, там, вот такого, там, вот где-то что-то, а вот тут убавить, а вот тут добавить. Я прислушиваюсь, пробую, если мысль нравится. Если мне на ухо не легло, значит, оставляю как было. Если легло, то как бы вот к этим комментариям я считаю, любой музыкант должен прислушиваться. Вот, а в плане какое слово я тут спел и какую ноту нажал, ну, как бы, я считаю, это именно вот стилистические комментарии, они, конечно же, музыкантам интересны, их, конечно же, надо писать, но как бы я считаю, что музыканты на этом заострять свое мнение не должны, потому что иначе у многих случается нервоз, и ну, невозможно угодить всем. Сколько нас миллиардов на Земле? Я больше чем уверен, что у каждого музыканта, если взять глобально в плане шарика земного, есть 1-2 миллиона поклонников. Вот, я в этом смысле именно говорил про комментирование, а не про то, что их писать не надо. Надо писать, это интересно почитать. Всегда интересно, как тебя воспринимают разные люди. Так, Слайк написал, сразу же понравились, особенно по тексту и мелодике. Уже вторая песня за сегодня, так что не все со мной потеряно. Ну, это же радует. Ванька Иванов написал, вот прям новогоднее. Прям новогоднее. Юрец написал, что-то доброе, все подозрительно. Андрюха написал, ох же, бляха, как душевно-то, ништяк, ништяк. Антоха написал, мило, неплохо, но не заходит сейчас. Что-то сейчас не заходит. Серега вот спрашивает, а что так можно было? У меня ништяков, медляков дофига. Серега, так загружай, а кто ж тебя? А кто тебе сказал, что тут нужны только тяжелые вещи? Нет, тут у нас всякая публика. Всякое. Вот, и послушают, и поругают, и в душу плюнут, не переживай. Особенно, как вот так вот, чтобы обосрать-то это. Это все мастаки. Так, Ванек написал, вот сегодня в миксер слушаю или попал на поэтический вечер. Поскольку для меня текст очень важен, мне вновь понравилось. Далее. Стрела Морфея пишут, песня добрая, душевная, под чашку чая и падающий... Ой, у нас сегодня так классно, снежок падал, ребята, и прям вот красота, вот прям начало появляться новогоднее настроение. Спета уместно относительно аранжировки, большего и не надо, но мы обычно пьем водку, потому как у нас другие саундтреки. Нет, вы не водку пьете, вы Сэма пьете. Вот, я задался целью, я уже Колянов не всю кукушку продолбил. На следующий год мне надо обязательно приобрести самогонный аппарат. Вот, и прям вот я займусь, у меня яблок много. Яблок, я прям загорелся яблочной вот этой дряни нагнать. Вот. Так, ладно. Что там? Вот Вадим написал предновогоднее настроение. Предновогоднее настроение. Юрец пишет, что-то прям ванилька из наушников поперла. Ванилькой? Ванилькой. Нет. Ну, хотя да. Ну, я не знаю. Так, ладно. Ладно. Ну и, собственно, все. По треку больше никто ничего не написал. Сейчас обновлю на всякий случай ВКонтакте. Вот Володька Фирсов написал. А вообще такого рода песни нам не свойственны. Экспериментируем. Вот видите, как вы написали несвойственную песню, и я под свой меланхолик отбор прям раз, цапе вас и приволок в эфир. Так что песни всякие нужны, песни всякие важны. Так, что я хотел? Обновить контакт хотел. Сейчас обновлю. Сейчас обновлю. Вот. И опять показать следующий комментарий. Все, нет там больше ничего, слава богу. Ну и ладно. Вот, Ванёк пишет, без моего совета ни в коем случае не покупай аппарат. Научу. Вот, Ванёк, это вот то, что я и хочу. Я хочу, чтобы то, что я пью, пахло яблочками. Вот как чача пахнет виноградом. Вот хочу то же самое, чтобы пахло. Все, Ванек, мы с тобой обязательно по лету прям договоримся на какие-нибудь выходные, что тебе тут до нас ехать фигня. И вот прям засядем и будем все это дело барыжить. Да, конечно, на улице у нас есть беседка, камин, у нас все классно. Короче, договорились. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа Spirit. Город Бобруйск. Земляки нашего Колки Алфимова и Анжелки. Кстати, где? Где у нас Анжелка? Где у нас Колка? Все куда-то они смылись. Я отпустил, называется, трек. Про себя написано следующее. Молодая белорусская группа, работающая в стиле поп-рок, создана в 2015 году, ориентирована на творчество Би-2, Океан Эльзы и т.д. и т.п. Ссылочка на ВКонтакт присутствует. Вот, ну и, собственно, поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, привет всем. Привет всем, кто к нам только подключился. 22.06 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок. Вот, у меня потекли слюни. Ванька, все, кальвадос. Во-первых, берешь с собой пузырь на пробу. Не выпей весь до лета, оставь один пузырь. Потому что у меня прям мечта. Я хочу ощутить спиртовой запах яблока. Вот, и мне всегда было интересно, у меня, знаешь, какая, как это называется, стереотип в голове, что вот, что бы ты ни замачивал, потом же оно испаряется, как в случае с дистиллированной водой, да, и остается только чистый спирт, откуда там берется запах. Вот, а тут я начал изучать этот вопрос, и смотрю, прям вот человек выгнал, прям хлобысь, и говорит, о, яблочками, яблочками вкусно. И мне прям так этого захотелось, честное слово. Вот, ну и, конечно же, пойло в магазинах оставлять желать лучшего, надо запасаться своим пойлом. Поэтому все-таки я готов завести дома самогонный аппарат. Я его давно уже хочу завести. Вот. А Коляновна говорит, что она не готова. Но уже к тому моменту, когда все это произойдет, у нас будет отдельное помещение. Мы его вмуруем прямо в банную печь на самогонный аппарат.
3: Будете там жить.
2: Будем топить баню и будем
3: домой не будете
2: выгонять из бани яблочный кальвадос с дегтярным березовым.
3: Мне это ничего не дает, я не пью.
2: Ты не алкашка, тебе не понять. Вот, ладно, друзья, все-таки давайте вернемся к песне. Вот Натаха, видишь, тебя... она не тебя поддержит. Я думал, она тебе написала. Точно? Нифига не тебе. Так, ладно, начинаем все-таки читать комментарии к песне. Только что у нас отзвучала группа «Спирит», я отпустил, называется трек. И что-то, кстати, да, вот ни одного белоруса я не вижу. Ни Колки нет, ни Анжелки нету, ни самих «Спиритов». А, не, ну подожди, ну Славик-то у нас присутствует. Славик-то у нас чай из Минска. Вот, так что не, нифига. Дело не в этом. Видимо, они просто, ну, будем надеяться, что где-то вместе отдыхают. Ну, хотелось бы.
3: Ну, они только по почте получили, так у них нет.
2: Хотелось. Да я про Анжелку сколько. Вот, ладно. Так, Родик написал: песня вполне годная, не в плеер, но приятно слушать. Антоха спрашивает, не в ротации ли эта песня? Неплохо. Нет, Антошка, нет, эта песня точно не в ротации. Так, далее. Ванька Иванов написал, прям подряд классные ребята сегодня. Славик написал, мне показалось слишком много вторичностей, но очень стараются. И, блин, у них еще все впереди, чему завидую по-белому. Далее. Серега Гонский написал, прям сразу нравится, кайфанул, я бы здесь ребятам послайдил. И гармоху в легкую. А вы, кстати... А, не, ну вы далеко. Ну, а что, свяжись по интернету. Вот как мы с Колкой песни делаем. Колка в Бобруйске, Зухер в Тулине. И как-то у нас получается. Так, далее. Так, вот Ванек пишет, блин, мне сегодня все нравится. Отличная песня, прям зацепила. Серега Ставроград написал, жемчугом не пахнет пока нынче. Будем искать, ждать. Но это я не просто... А, не про песни сегодняшние. Нет, совсем не про них. Не подумайте ничего. Так, Стрела Морфея пишет, более драйвовая композиция по сравнению. Интересно, хорошо звучит, можно петь. Я отпустил и дальше свои варианты. Это, кстати, а почему бы не замутить, да? Это хорошая идея. Идея хорошая. Чисто концертный вариант. Так, что там? Да, вот Славик подтверждает. Я, говорит, из Минска. Я из Минска. Так я и сказал, что ты из Минска. А ты что подумал? Или ты это не мне? Или ты это просто крикнул так вот? Крик души. Я из Минска. Вот, мы тебя поздравляем. Родик написал: однажды кальвадосом упился, проспал экзамен, вкусный гад этот кальвадос. Ну, как бы, любые спиртные напитки после определенного момента становятся гадами. Меня тут Чача как-то выгуливала. Я очень люблю этот напиток, который именно вот виноградом пахнет. Вот такой, такая Чача, вот именно вкусненькая. И она меня тут выгуливала. Ой, поэтому я не удивляюсь по поводу кальвадоса. Я думаю, он не хуже получается. Ладно, едем дальше. И далее у нас как раз Серега. Серега, который ничего мне толком про гитару не написал. Хотя я очень просил. Жадный, видимо, вредный, вредный. Но белорусам бы он послайдил бы. Сергей Ионский, трек называется «Время». Город Москва. Про себя написал следующее: все делаю практически в одно лицо, а отсюда и косяки все только мои. Я, наверное, больше музыкант, чем стихоплет, но вот наигралось, сочинялось и накричалось практически часа за три. Такое бывает. А ты знаешь, Серег, я тебе могу сказать, что песни, которые рождаются и делаются очень быстро, они, как правило, получаются самые качественные, и их лучше всех люди воспринимают. А итак, ставим, слушаем. Сергей Ионский, «Москва», трек называется «Время». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:16 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас уже улетело. Качнул Серега, прям так хорошенько качнул. А я тут за эфиром сказал, мне очень напомнило вот эти записи 90-х годов. По качеству звука я имею в виду. Вот прям на Талькова, прям сильно-сильно похоже в плане... как звучит. Я не сравниваю, а именно вот по шаблону звучания, вот так вот, наверное, да, как это правильно назвать, я не знаю. Вот, здорово, молодец. Так, вот это, кстати, еще одно доказательство того, что то, что делается быстро, оно, как правило, получается вкусно, потому что ты не успеваешь растерять вот эти эмоции, которые у тебя приходят в момент создания песни. Когда ты начинаешь заниматься кропотливым мастерингом трека, там неделю-две его вылизываешь, некоторые годами, месяцами вылизывают, теряется энергетика песни. Она просто теряется вот в этой, в мишуре, в технической. А тут прям раз, написалось, записалось, и здорово. Молодец. Так, ладно, читаю комментарии. Родик пишет, вот Ванек написал: вообще круть, я в восторге, старой закалки мужик. Так, Антоха написал: неплохо. Родик написал: как теперь расслышать? В мозгу зеленоглазое такси зазвучало, голос напомнил Боярского, без шуток. Здорово звучит. Да ладно, Боярского. Ну вот видишь, какие ассоциации. Молдаванский друг наш Родик написал: Боярский. Я прям сразу с Игорем Тальковым все это дело спроецировал у себя в мозгу. Так, Ванек написал: давно всеми забытый стеклянный звук гитары. Круто. Юрка написал: круто, прям на ура. Нет, не зашло, влетело. Влетело. Натаха пишет: классно. Стрела Морфея написали: очень интересно, оригинально, вкратчиво, так и философски. Интересно, как записывали вокал. Ну и посыл философский. Глубоко так, надо менять поставщика. Андрюха написал: так-то норм, но мне кажется, что вокал некачественно звучит. Наверное, нужно было небольшой мастеринг сделать, но песня бодрая. Плюсую. Не, Андрюх, там звучит все шикарно. Это... как тебе сказать? Но это не электронщики. Электронщикам не понять. Электронщикам не понять. Так, далее. Однозначно плюс. Вот Ванек пишет. Славик написал: по музыке оранжу особенно однозначно нравится. По стилю очень напомнило СВ. СВ — это «Свободное воскресенье» или ты про что сейчас? Вот то самое «Воскресенье», если про то, которое ты... я подумал, что ты написал. Ну вот прям совсем не похоже, если честно. У тех как-то более все это было прям, ну, глянцево, что ли, не знаю. Вот. И БСВ — одна из самых профессиональных и моих любимых рок-групп. Этакий русский вариант The Trailing Wildberries. Я не знаю, про кого ты пишешь, честно, я не настолько развит в музыкальном плане, как это называется, эрудирован. Так, Юрка написал: очень круто. Никодим написал: цени свое время. Далее. Take your time в русской версии очень кайфово. Серега Ставроград написал: пол песни слушал, уходил нечаянно. Вот это был русский рок. Музыка и текст очень крепко сработали. И пол песни. На внимание и вслушивание очень понравилась, хорошая песня. Вот. Так, чего поджопники электронщикам полетели? Спрашивает Родик. Это я не про то. Вот сейчас у нас сбрыкнула электронная молодая братья. Я не про то, я про вокал. И просто Андрюха тут сказал, что вокал звучит как-то некачественно. На самом деле он сделан качественно, но он сделан именно олдскульно. Он сделан так, как и должен был звучать в этой песне, на самом деле. И вот по-другому он там и не должен звучать. Но это мое личное мнение. Так что вот так. Ну и, собственно, все. Больше никто ничего не написал. Больше никто ничего не написал. Серега, молодца. В принципе, чего? Че могу сказать? Про гитару ты мне так и не рассказал. Далась ему эта гитара, да? Вот. Не, мне просто... Я давно смотрю на такие... Я их часто вижу на картинках. И мне всегда было интересно, как это звучит. Потому что я любитель таких вот штук всяких нестандартных. И вот та гитареха, она, мне кажется, должна интересно звучать. Ладно, едем. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Денис Энгель. Сейчас я найду, где у нас... Так, закрываем Spirit. Мне просто, чтобы не путаться, закрываем 18+. А, у нас, собственно, одна песняга осталась. Денис Энгель, «Пыльная дорога». Ребят, слушал эту песню. Она, нет, не мясо. Она меня зацепила, на самом деле. Сперва было такое двойственное ощущение, но потом прям вот вкурилось, и вокал понравился. И, ну, короче, слушайте. Слушайте, интересный трек. «Город Абакан». Про себя Денис ничего не написал, к сожалению. Вот, но тем не менее, ставим, слушаем, работа достаточно... Ну, сейчас услышите сами все, господи, что я тут распинаюсь. Итак, Денис Энгель, «Пыльная дорога» называется трек, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, случилось то, чего я прям... Я подозревал, что это произойдет. Я подозревал, что пойдут сравнения. Но, тем не менее, расскажу вам такую историю, ребятушки. Жил... Ну, так получилось, что мне пришлось пожить очень долгое время в Вологодской области. Причем это было время, когда не было интернета, не было сотовых телефонов. Когда мы... спокойно ходили по улице, не боялись выпускать детей во двор. Так вот, скажу вам, жил я в таком центре цивилизации, куда музыка не доходила вообще. То есть, что-то там купить, какую-то кассету, это было проблематично, поэтому, когда ты ехал куда-то там в командировку, тебе всегда наваливали целую кучу заказов, и обычно возвращался всегда эта сумка, кассет, тогда еще компакт-дисков даже не было, сумка, кассет, и все это раздавалось, моментально разлеталось. Так вот, ребят, в то время, живя там, у меня было много друзей-музыкантов, которые пели... Вот почти так. И никто из нас даже не знал о существовании такой группы, как «Калинов мост». Никто даже из нас не знал, кто такой Дима Ревякин. И если уже углубляться так, ну кто, скажем так, почему навешивают бренд Ревякин? Ну что, он, если он поет таким голосом, похожим на Диму Ревякина, все, он Ревякин. Скажем так, это уже второй случай. Вот у нас же есть группа замечательная из Севастополя. Вот все кричат «Шклярский». А вот по мне, если выбирать между «Шклярским» и «Сатисфакцией», я выберу «Сатисфакцию». Мне они интереснее. А если выбирать между Ревякиным и Денисом, я однозначно вот сейчас прям вот ставлю большой жирный плюс Денису. Мне это ближе и более понятно, потому что Ревякин в последнее время, как бы я хорошо к нему не относился, он и человек замечательный, но он в такую пыль ушел, что уже как бы, ну... Уже пора на покой, уже все, уже надо свои. И я буду рад, если Денис заменит эту нишу, заместит собой, и будут все слушать Дениса, а не Диму. Вот. И я считаю, что навешивать ярлыки – это дело вот вообще неблагодарное. Ну, по одной только манере пения и по голосу, ну, не знаю, вот я сейчас не соглашусь со всеми, можете плевать в меня жеванной жвачкой, можете кидаться тухлыми помидорами,

0: Поэтому, как бы, я останусь при своем мнении. Денис, от меня однозначно галочка будет. Очень жалко, что тебя нету ни в эфирном чате, ни в чате в Дискорде. Сейчас бы мы бы с тобой прям вот, я бы тебя даже в эфир бы вывел, и мы бы поматерились бы на них, на всех, кто тебя смешал с Ревякиным. Вот, теперь возвращаюсь я все-таки к комментариям, и буду я читать их. Буду я читать их. Так, вот. Серега написал: Ставроград, обещаю всем, так как в современном поиске звука и прочего наступает ступорище и цейтнот, то начинается эпоха возвращения в олдскул. Типа того, как лет через 30 на всех развалах всей зазвучали хиты 80-х. Пару лет назад прям напрягало, круто это меня, слишком Ревякин. Юрка написал: Калинов мост номер 2. Антоха написал: Калинов мост напомнило, но неплохо. Родик написал: вокал интересный, особенно нотки надрыва с мягкой подачей. Блин, как сказать, круто. Стрела Морфея написали: Калинов мост. Вот Ванька Иванов пишет: ну налепили ярлык, может, он так специально, а может, он их и не слышал. Вот как раз то, о чем я говорил. Андрюха пишет: какой текст замечательный, соглашусь с комментами выше, Калинов мост, но разве это плохо? Так, далее вот Серега Ставроград пишет: может уйти в музыке и в манере в свое поискать усиленно, и будешь свой, Денис, а то пиши пропал, как подражатель. Подумай без обид, ведь все есть для своей стиляги. Ну, у него вполне своя стиляга, кстати. А то, что у него голос похож на Ревякина, ну что, что ему сделать? Операцию на связках? Ну, не знаю, я тут не соглашусь. Вот, хоть убейте меня. Так, Ванек Привалов написал: песня в тему сегодняшнего лирического миксера очень хорошо слушается. Так, Серега, вот, Серега мне все-таки решил ответить. Сереж, я почитаю, вот после эфира обязательно почитаю, потому что мне интересно действительно, как звучит эта штука. Так, Натаха пишет: мы на Ревякина на Шокофесте попали в этом году, кайф. Подтверждаю, молодой Ревякин. По-любому человек не сумел переболеть Калиновым мостом. Ну, блин, под Ревякина косить не так-то и легко. Стрела Морфея номер 2 пишут: в целом любопытно, Калинов мост всплыл в памяти, текст порадовал, стилистически все гармонирует, не наше. Не наше. Так, далее. Так вот, Серега написал: песня очень хорошая, спасибо, и сыграна, и спета. Вадим написал: аккомпанемент хорошо, плюс. Юрка написал: слишком Ревякин, прям уж слишком, и не просто голос. Так, вот пишут: так никто не говорит, что плохо, только о схожести. Так, Серега на меня пишет, плюнул все-таки-то в меня жеванной жвачкой, пишет: не только голос, текст, распев, протяжка, все как Ревякин, не надо сластить пилюлю, это не ярлык, а пожелание. Вот, ну я же рассказываю, ну а как быть людям, которые не слышали Ревякина, а поют как Ревякин, что с этим сделаешь? Ты понимаешь, есть определенный, как тебе сказать, вот как есть говор, да, в каждой области, там вологодские окают, тульские гыкают, также и музыкальная песенная манера, она точно так же по регионам очень сильно различается. И я тебе могу сказать, что не зря же есть понятие, как питерский рок, сибирский рок, да, уральский рок. Это все сильно взаимосвязано. И манера пения, она приходит откуда? Из души. А душа у тебя развивается где? Там, где ты живешь. Соответственно, как бы у тебя и манера появляется более... Как... Блин, все, я запутался. Короче, кто захотел, тот понял. Так. спрашивают меня, правда ли я Ревякина мало слушал. Ты знаешь, я Ревякина стал слушать много потом, когда я уже узнал, кто такой Ревякин, когда уже начал, я на радио работал там, на Вологодчине, и как бы и на фестивалях пересекаться приходилось, и общаться приходилось. Потом я уже его начал слушать, но я тебе могу сказать, что вот когда я его не знал, и в этом городе его тоже никто не знал, и там поют ребята, до сих пор они так поют, кстати, и это вообще не Ревякина заслуга, это чисто региональный колорит, вот так вот. Так, ладно, Славик вот написал, мне тоже понравилось, я мало Ревякина слушал, хороший эфир получился, почти половина мне очень даже пришлась по душе, больше, чем в предыдущем. Вот, ну и, собственно, все, больше никто ничего по песне не написал, у нас тут идет срач Ревякин, не Ревякин, ну, каждый остается при своем мнении, я как бы свое высказал и желаю Денису от всего сердца, чтобы все у него получилось. Все, друзья, теперь услышимся. Кстати, Серега, кто у нас завтра? Давай я расскажу. На всея Русю, всея миру, всю, весь ИРФ. На весь ИРФ расскажу. Что ты мне опять заранее не написал? Кто у нас завтра в мыслях о смыслях? Вот, жду, пока Серега мне напишет. Расскажу, что будет дальше. Завтра, наверное, ближе к вечеру. Потому что с утра погоню автомобильку свою в больничку. Появится запись сегодняшнего эфира. Появится запись вчерашней бомбардировки. Будет там обязательно голосовалочка. Ставьте галочки за все, что вам понравилось. Через неделю выберем победителя и, собственно, заберем в ротацию. Вот, завтра в программе «Мысли о смысле» у нас группа «Закон Рома». Начало в 19:00. Подтягивайтесь обязательно. И, собственно, все. Услышимся через неделю. Готовьте бухашку, будем начинать праздновать Новый год. Ой, вы бы лицо Коляновна видели. Ай, Коляновна, давай говори всем аривидерчи уже.
1: Всем пока.
0: Всем пока, сказала Коляновна. Все, друзья, всем счастливо, не болейте, любите друг друга. Услышимся через неделю. Пока-пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals. I've never seen a diamond.

come from money. But every song's like gold teeth.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой. Можно с утра мечтать о новых далях. Можно летать во сне и видеть свет.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

приводит ночь, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой.

Я рыжая пыль на черной броне, я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер, от костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер.

тесно, тесно, тесно. В квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло. Воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно. Душе моей

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

не расскажет про нас. Не нужно мне жизни, не нужно покоя, оставить бы только тебя. Чтоб в этой квартире всегда было двое,

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

чем напел. Мне имя твое ветер, зачем твой взгляд не растревожил душу, зачем мой крепкий сон.

Здравствуй, милый мой, кажется, я безвременна. У меня от тебя, видимо, в скорости будет стих. Сказали побольше солнца и запастись терпением.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Пиория, штат Иллинойс, Мадд Вейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мадд Вейн, хэппи.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Сигареты никак все не брошу, а быть может и вовсе не стоит бросать. Невозможно и трудно для всех быть хорошим, быть

жена, верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно, так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вшире,

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио.
3: Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чад ночей. А мне бы облаком из далека далеко, а мне бы облаком, облаком. Спешить, спешить,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо и записала.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, неформатный.

0: А итак, друзья, добрый вечер. Самое интересное, что я просрал кнопку микрофона. Она почему-то переместилась у меня в другое место. Ну да ладно. Легкая паника, замешательство. Ты помнишь, где была кнопка, Каленовна?
1: Внизу, всем привет.
0: А теперь она, видишь, где стала?
1: Я ее изначально еще увидел, когда ты запустил программу.
0: А я-то ее внизу ищу, а ее там нету. Думаю, да моб
1: твою. Вот что я... значит невнимательность.
0: Думаю, да моб твою. А как она туда переместилась? Ладно, ладно. Итак, друзья, среда, 17 октября, 21.02 уже. На наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло, Каляновна Фрикенбок. И сегодня, да, я, кстати, уже сокращение для тебя придумал.
1: Да, я уже
0: видел. Ты видела?
1: Я
0: уже пишу, что ты у нас АЗК Фрикенбок.
1: Да, я сегодня как раз ботинки купила такие же.
0: Ботиночки у нее сейчас прям под Фрикенбок.
1: Фертиферстовые прям вообще.
0: Вот. Итак, всем привет, друзья. Привет, Антоха. Привет, Вадим. Привет, Данил, Ван. Лиза, привет, Стрела Морфея, обоим здравствуйте, Виски Джек, здоровище. Остальных пока не вижу, но может быть, если сейчас я напишу ЖС, что значит жирный смайл, посмотрю, может еще кто. А, вот у нас Леха Лях нарисовался, здорово тебе, дружище. Весна, веснение, и в принципе все. Пока больше никого не наблюдаю, но остальные подтянутся. Итак, для тех, кто у нас в первый раз, рассказываю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська, 96-47-5. Есть у нас Viber и WhatsApp, 902-75-00-59. Ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и не забывайте, соответственно, вступать. Мы котиков не постим, только все по теме. Спаму от нас нет. Ну и, собственно, все, друзья, давайте будем быть. Итак, объявляю победителей. Давайте, знаете, что я хочу сделать? Я хочу обновить страничку, потому что все-таки я смотрел час назад. Да, опа, нет, вы смотрите, друзья, как прям вот поменялась ситуевина-то. Поменялась ситуация, соответственно, сейчас мы два трека местами поменяем. Итак, победитель прошлой программы у нас Post27 Club. Герой нашего времени, рэпер. Рэпер выиграл у нас программу. Вот, соответственно, Дункан и Ганкерс забираю я с удовольствием в ништяки. Вот вообще ни насколько не обламываюсь. Сейчас эти три трека нон-стопом прозвучат. Ребят, с понедельника попадаете все втроем в треки недели. Ну и, соответственно, в постоянную ротацию неформатного радио. А Post27 еще и 1000 неформатных рублей ловит себе на внутренний наш счет. Итак, поехали. Нон-стоп, после которого мы нарисуемся.

Вечер простого, спального района, любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире,

твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи. Твоя участь стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть.

0: А итак, друзья, добрый вечер еще раз. Привет всем, кто к нам подключился. 21.18 на наших зеленых системных. Сегодня такой длинный нон-стоп получился, ибо победителей аж на 3 штуки. Вот, но мега-победитель у нас, конечно, один. Пост 27 Club, герой нашего времени. А итак, друзья, привет, привет, привет. Вот вижу, у нас Колка нарисовался. Родик, здорово. Анжелка, здравствуй. Начался у нас уже флешмоб. Антон, вот у нас еще один теперь. Вот, а как мне вас теперь различать? У нас есть Андреев, есть Пищур. Или Пищур, как правильно? Вот, ладно, как-нибудь разберемся. Итак, смотрю, начался у нас стандартный, средишный флешмоб. Вот, если прошлую среду Стрела Морфея отмечали с нами яйцами, то сегодня у них, вот я смотрю, сегодня все по-взрослому. Водяра и томатный сок. Ну, я так подозреваю, это Сэмчик у вас там, да? Так, ну, победитель у нас тоже что-то такое бухает, не наше, не русское. Драй джин. Ну, соответственно, джин. Хотя тоже подозреваю, что Сэмчик. Вот, Родик у нас, как всегда, с пивом и тетрадка за умными надписями. Я потом изучу. Я так подозреваю, это ты втихаря мне сливаешь какую-то инфу. Вот, и я в каждом флешмобе что-то нахожу для себя новое. Вот, ну и Лизавета наша, она прям вот отличилась. Она сегодня у нас самунелька. Лизка, ты наш человек. Наш человек, задолбали эти алкаши. Вот, понимаешь, и все это кошмар. Мы с Коляновной сегодня нюхаем строительную пену.
1: Да, мы сидим с ней. Мы не будем ее фотографировать.
0: Потому что она у нас приготовлена. Она приготовлена, чтобы законопатить несколько отверстий. Вот, итак, друзья, начнем мы сегодня с группы 03 и Бо. У них сейчас, сколько у них там ночи?
1: Ну, они говорили, что 21.00, у них был час ночи.
0: У них час, значит, у них сейчас 25.20, да? Mm-hmm. Да, у них сейчас 25.20, поэтому давайте начнем именно с них, дабы люди могли спокойно уйти спать. Итак, город Бийск, группа называется 03, трек называется «Падаем». Про себя, ребята, ни хрена не написали, поэтому, собственно, мне и рассказать о них нечего. Поэтому ставим, слушаем. Ссылочку сейчас кину во ВКонтакт, в наш эфирный чат. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на наших зеленых системных. В Бийске сейчас 25:25. Вот, и только что отзвучала группа 03, трек «Пады». Вот я вижу, скинули ребята ссылочку на свое сообщество. Я написал в теме, но забыл сказать. Друзья, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на какие-то свои ближайшие мероприятия, на свои сайты, на свои группы, пиар. Просто обязан быть. Для этого все и делаем. Поэтому не стесняйтесь, это не возбраняется, это приветствуется. Вот. Ну и, собственно, напрягает меня Сцуко Контакт. Он просто тупо висит, и мне постоянно приходится кидать JS, что значит жирный смайл, чтобы у меня прогрузились комментарии. Вот, давайте я зачитаю, что у меня уже есть, а потом еще раз жирану. А итак, вот Колка наш, дружочек, пишет, как всегда, все зашибись. Как всегда, все зашибись. А Родик написал, пинцет, как красиво. Ладно. Это я сейчас не над ребятами стебусь, я просто вспомнил. У меня абсолютное зло Колянова на Фрекенбок. Она смотрит такую мерзость. Сериал называется «След». Вот.
3: Я бы не смотрел, у меня фоном играет, когда я вижу.
2: Но постоянно. Вот. И там есть такая баба.
3: Галка, главная.
2: Мерзкого просто вида женщина. Вот. И она там у них главный шаман, генерал, кто она там, я не знаю. Вот. И тут как-то я просто зашел в комнату, она стоит, кричит: пинцет, зажим, скальпель. Вот, она еще, оказывается, и хирург. Я просто зашел в комнату, она стоит, кричит: пинцет, зажим, скальпель. Вот, она еще, оказывается, и хирург.
3: На собачку спасла.

0: Или я мало выпил. Ты знаешь, скорее первое, ты, наверное, зажрался, друг мой. Так, Ванек вот пишет, как-то в своих мыслях почти весь трек провел. Это говорит о том, что слушается ровненько. Далее. Стрела Морфей. Вот не знаю, кто это, Стрела или Морфей. Пишет, интересная композиция. Аранжировка и вокал хорошо сочетаются, исполнено приятно, вызывает позитив. Спокойная, ровная композиция, по настроению послушали бы.
1: Они вдвоем убирали текст.
0: Вот, и драйва хочется им еще. Еще им драйва хочется.
1: А это уже, наверное, это...
0: Это, видимо, тот, кто жрет бульон. Бараний. Бараневый. Бараневый жр... Я так подозреваю, это Светка. Вот Светке хочется драйва. Вот, а тот, у кого яиц маловато, вот, он, у него все нормально. Вот, так, далее прокручиваю, что там у нас еще. Надо мне опять кинуть жирный смайл. Так, GS. Смотрим, что там еще понаписали. Вот, Антоха написал, такая же фигня, 2-3 коммента, потом замирает и не обновляется. Да, это ВКонтакт, он просто стал мерзким, друзья. Его выкупил Майл, внешняя разведка, и чем дальше, тем хуже он становится. Я не знаю, чем его заменить. Мы уже и Телеграм пробовали, ну, херня это все, пока вот только контакт. Так, далее. А и все, в принципе, больше комментариев по треку нет. Ребят, ну, я от себя скажу, мне понравилось. И звук хорошо, просто вот... Когда музыку делают взрослые дядьки, это очень хорошо слышится. Особенно, когда слушает их человек взрослый. Вот, то как бы нам, старичкам, старперский рок нравится.
1: Ну, мне тоже понравилось.
0: Да, кстати, Коляновна сказала, да. А ничего так. Это вот уже показатель, друзья. Если Коляновне понравилось, то это вот прям...
1: Хотя я вообще там ни хера не соображаю.
0: Она вообще просто не любит такую музыку. Ну, представьте, человек след смотрит, что она может слушать. Вот.
1: Да, блядь, не смотрю я его.
0: А тут ей даже понравилось. Так что зачет однозначно. От меня галочка будет.
1: А он
0: что,
1: Филипп Киркор смотрел клип новый?
0: Да, друзья.
1: Я его позвала.
0: Меня Коляновна выдернула. Я сидел, занимался за компом что-то я... Ну, чем-то я занимался очень важным. Слышу крик из-за стенки. Ты должен это увидеть. Честно скажу, смотрел секунд 30. У меня даже рот отвалился, малеха. Вот. Басков и Киркоров. Ну, наверное, все поняли, о чем идет речь. Вот. Это не просто мерзко. Это просто даже мерзким назвать мерзко. Не знаю, вот меня хватило на 20 секунд просмотра, потом я уже ушел. Пизда рок-н-роллу, короче, друзья. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа... Так, сейчас мы закроем лишние... Кто у нас только что отзвучал? А, я их уже закрыл, все. Все, замечательно. Далее у нас группа, благодаря которой... Вот, кстати, ребят, вы везунчики. Вас сперва отобрал робот. Сперва вас отобрал робот. А потом еще и я отобрал. И одну и ту же песню. Кстати, вот если вы заметили, вам пришло два письма. Соответственно, благодаря вам, и мне об этом сообщила уже только Коляновна, когда она утром рассылала приглашение музыкантам во ВКонтакте, говорит, а что делать? А ведь у нас одна группа два раза с одной и той же песней. Я посмотрел, блин, и правда. Вот, и благодаря этому... Ну, что делать? Что делать? Я, конечно же, метнулся. Ну, восьмой трек нужен. Метнулся куда? Конечно же, к дружочку к своему. Посмотрел.
1: Дружочек.
0: Дружочек мой. Мой родной просто человек в другой стране, который находится.
1: Вот. А я?
0: Ты не в этой стране. Ты абсолютное зло. Вот.
1: А он родной, а я нет? Отвечай на вопрос.
0: Да. Вот.
1: Нет или да? К чему да было?
0: Ну да, я договорю ему, ну что ты перебиваешь? Вот, и я увидел, что у него всего одна песня не в ротации, не форматного радио. Поэтому такой вот был босяцкий подгон. Вот, но об этом потом. Вернемся все-таки к группе Фарба Kingdom. И вот у меня с албанским, друзья, беда. Если я что-то неправильно читаю, вы мне пишите, я буду поправляться. Транскрипцию пишите. Вот, о себе у них написано

Следующее. Новые люди, новые песни, новое королевство. Драйвовый инди-арт-рок Суздальских полей. Вот, на самом деле я знаю, что Суздаль город, ну, скажем так, совсем небольшой. Прям-таки очень небольшой. И наличие такого класса группы в таком сравнительно маленьком городе просто уже само по себе событие. Вас выбрал робот, вас выбрал я. То есть это уже вторая везучесть, да? Собственно, ставим, слушаем. Город Суздаль, Фарба, Kingdom. Адреналин называется трек. Поехали, ссылочку сейчас кину. Музыканты, не забывайте, кидайте ссылочки на свои ближайшие мероприятия, группы, сайты и т.д. и т.п. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:38 на наших зеленых системных. Колка пишет: слушаю на какашковых динамиках ноута. Походу, не сведена песенка. Да, Колка, тебе не кажется, она сведена настолько, насколько, ну, смогли. Видимо, насколько хватило опыта. Вот, есть над чем поработать. Ребят, в плане сведения есть над чем поработать. Так, сейчас я выдам жирный смайл. А, не, вот вроде что-то у меня... Ну, на всякий случай все-таки жирный смайл кину, дабы у меня все... Не, вот, все нормально. Все пока обновляется. А итак, я перехожу сперва к комментариям. Вот Антоха спрашивает, бывшая ли народница вокалистка. Вот, выяснили, что она эстрадница. Но эстрадница — это, скажем так, недоподпитая народница. В принципе, одно и то же. Так, Спринг Спрингов пишет: довольно крепкие ребятишки, можно слухать. Родик напихал, напихал по Фрейду. Архиизбранные, значит, будут крепко звучать. Сейчас оценим. Офигенно, голос кайфовый, суперски звучат. Нравится такое, хоть и не моя музыка. Антоха вот написал: вроде ничего, но режут ухо, гитарный эффект и просто не мое. Ванька написал: круто звучат, зачет. Стрела Морфея пишет: очень хороший вокал, песня классная, на любителя, сделана супер, хоть и не на наше любимое направление, но очень достойно. Респект. Отчасти почему-то вспомнилось Агузарова в лайтовом варианте. Я очень боялся, что вы будете сравнивать с Агузаровой. Да нет же. Нет, ну все уже, ушла инопланетянка в прошлое. Нет. Я больше чем уверен, ребята даже не помнят, кто она такая. Так, Колка написал: вот по оранжу и музыку в целом все заебух. Так, Антоха пишет: люблю коллективы с женским вокалом. Их есть у нас, их у нас есть. Так, Виски Джек написал: так-то неплохо, но не уверен, что аранжировка верно подобрана под вокал. Вернее, вокал может больше, чем дает аранжировка. Да не, нормально там. Вот, кстати, именно вот это... Этот баланс соблюден, а вот там вопросы скорее к сведению, то есть к технической части, к тому, чего мы все слышим, вот, и говорим, надо лучше, а сами не умеем. По факту, лучше найти своего звукаря и делать дальше уже с ним. Но пока он не найдется, столько их перепробуется, а сам себе никогда нормально не сведешь, это уже проверено. Так, что там у нас пишут еще? Антоха пишет: моменты вот эти околонародные в начале интересно звучат. Лиза вот пишет: первый опыт сведения Дани. Ну вот, я же говорю, просто опыта нету. Так, и все, больше комментариев нет. Ребят, вот честно скажу, я когда наткнулся на вас, я послушал, по-моему, может, даже и все. Но вот штуки 3-4 треков я послушал. Вот, меня как-то вот зацепил именно этот, а остальные, они настолько посредственные, вот их много, да? А вот этот, он именно выделяется. Вот я вам просто советую, двигайтесь приблизительно в этой струе, потому что это необычно. А вот все остальное, что у вас есть, оно настолько... Посредственно, что, ну, не в том плане, что плохо или некрасиво, но этого так много уже, вот просто этого завались. Хочется какой-то другой музыки, и вот я сторонник того, чтобы вы двигались вот в сторону адреналина и дальше как-то над этим работали. Ну и, конечно же, желаю вам нормальной работы со звуком, именно уже в процесс сведения мастеринга, чтобы у вас шел получше. Может быть, кому-то заплатить, довести до ума, взять этот готовый проект и, уже ориентируясь на него, дальше уже делать что-то самим, пробовать. Но все равно обязательно отдавать кому-то на контроль. Вот, ну и, собственно, все, что я хотел сказать. Молодцы. Так, жирный смайл еще раз сейчас кину. Ага, он единственный. Все, друзья, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... Так, сейчас я закрою. А, я уже закрыл. Какой молодец. Далее...
3: Он так яйца искал сегодня.
2: Да, я сегодня, представляете, достал... Залез Колянин и сказал, хочу, блядь, сырники.
3: Я сыр... Ой, творог так не ем.
2: Она купила творожную массу, отвратительную, с тухлыми вишнями. Вот, мы ее все попробовали, она отвратительная. Собаки даже жрать не стали. Хочу, говорит, сырников. Кстати, сырники тоже говно получились из нее. Я так подозреваю, в этой творожной массе творога не было. Она биохимическая.
3: Да ладно, хрен с ней, расскажи, как яйца искал.
2: Вот, достал все из холодильника, смотрю в него, ищу яйца. Ищу
3: яйца. Я спрашиваю, где яйца?
2: Вот сегодня, видите, не только Морфея яйца, не только Морфея яйца потерял. Я сегодня тоже яйца потерял. Смотрю, в упор не вижу, Коляновна мне орет, говорит, вот же на полке стоят в упаковке, я их не вижу. Они у меня в руках просто. Вот, держу в руках, смотрю в холодильник. Вот так вот. Ладно, дальше едем. Далее у нас город Москва. Вадим Манцев. Никодим творческий. Псевдоним, если я правильно все понял. Трек называется «Листопад». Так, про себя написано «Листопад, листопад над моей головой». То есть ничего. Ну, хоть текст песни есть. Ладно. Ставим, слушаем, ссылочку я сейчас брошу. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, к 36-му миксеру. К 36-му миксеру наконец-то я приучил всех к разной музыке. Вот смотри, вот вспомните еще буквально там миксеров 20 назад, услышав вот эту песню, весь чат взорвался бы. Фу, попса, т-д-д-д. А сейчас, смотрите, все слушают, все улыбаются, кто-то яйца пришивает, кто-то бухает. Коляновна, он пошла чай делать. Вот, все спокойно слушают, спокойно реагируют, и всем, в принципе, здорово. Итак, давайте я верну. Во-первых, вот кому интересно, Вадим накидал ссылочек всяческих на свое творчество, на свои сайты, группы. Вот, кому заинтересовалось, сходите, посмотрите. Это я говорю про эфирный чат во ВКонтакте, потому что не все нас во ВКонтакте смотрят, многие просто слушают. Вот, если кому интересно, заходите во ВКонтакт, там все ссылочки есть. Так, далее. Далее, вот Колка написал типа городского романса. Антоха пишет: неплохо, как раз в тему и музыка, и текст. Ванька написал: сегодня качественная осенняя лирика, весь миксер ли? Будет ли? Приятная композиция, мне понравилась. Слушай, ну, я не знаю, насколько лирика, но в принципе так нормально должно быть все сегодня тебе, если так вот ты в транс вошел. Можешь вынимать капельницу из локтя, да. Так, Спринг Спрингов пишет: вот когда я сильно вредный, я обычно ставлю всех в тупик вопросом, а чем эта песня отличается, а «Белый лебедь на пруду» все отморозил, ерунду. Но сегодня я не вредный. Да как, ну всем она отличается, всем. Много, даже словами она много чем отличается. Даже уже тем, что «Лебедь на пруду» уже всех достал, а эту песню многие услышали сегодня первый раз в жизни. Вот. Так, кидаю опять жирный смайл. Дабы. А, нет, ничего, все нормально. Я думал, у меня опять ВК не грузится. Так, Родик пишет: я бы такую музыку или в дороге слушал и подпевал, или просто под настроение с сигаретой. Ну, смотря какая сигарета. Ты знаешь, какая сигарета, такое настроение. Поэтому тут, я не знаю, вопрос спорный. Вопрос так: Фарба, хорош с память. Ваше время вышло. Ваше время вышло. Вот сейчас сюда Никодим должен кидать свои треки. Так, далее. Стрела Морфея пишет: душевная песня, такие поют мужчины под гитару, когда рядом симпатичная дама. Вот, но при условии, что яиц хватает, да? И слегка вгоняет в тоску, хоть и налет романтики присутствует. Впрочем, просто уже несколько слишком спокойных песен подряд просто идут. Ну, сейчас немножечко мы вас разбавим. Так, далее Ванька вот сегодня я сегодня задумчивый. Че у вас сегодня это? Меланхолия началась осенняя. Ничего, последнее солнышко, скоро же пиздец. Скоро же дожди, морозы ударят, будет красота, ё-моё. Сидеть дома зуб на зуб. Ладно, так, сейчас я еще один контрольный жест сделаю, вдруг там что, и буду переходить к другому треку. Вот, Лиза написала: все успела, так ЖС отменяется, прогружается, все нормально. Че ты все успела? Че ты там все успела? Так, ну и все, едем дальше. Едем дальше, далее у нас наш длинный двухметровый московский шароеб-друг, наш хороший друг Сашка Фомин. Он мне утром написал, что, блин, говорит, Зухер, как мой трек в эфире, так я работаю, твою мать. Но он обещал успеть. Не знаю, успел, не успел. Но на всякий случай кричу: Саня, привет! Привет! Привет, Саня! Вот, группа «Гравитационная неустойчивость». Свежий трекачок они загрузили. Причем вот меня, знаете, что смутило? Он мне в Телеграм скинул другой трек. Он говорит, на-ка послухай, но, видимо, они его еще не готовы выгрузить. Вот там прям было приятно послушать. Он наконец-то перестал орать. Там прям вот нормально он что-то пел. А вот эту я еще не слышал. Давайте слушать все вместе. Прям свежак-свежак, гравитационная неустойчивость. Город Москва, железнодорожный рок-н-ролл называется трек. Написано, знаете, что, что вот песня уже есть на неформатке, замутили финальную версию. Еще когда учился в универе, ехал в Питер к своей девушке, естественно, зайцем, затесался в вагон с целой толпой таких же студентов и всю дорогу развлекал их песнями под гитару. Когда нагрянул контроль, прятался под нижней полкой в ящике для чемоданов. Чуть не сдох. А вы не представляете, он очень здоровый. Вот его в этот ящик уложить, это прям вот беда. А итак, ставим, слушаем, поехали.

0: Поезд к вокзалу тихо подошел, и я из него вышел и дальше пошел.
1: Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, ой, друзья, 21:57 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Колянов на Фрикенбок. Наша Аська 96-4-7-5. Вайбер, WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, сделал я очередной ЖС во ВКонтакт, дабы прогрузились комментарии. Итак, вижу, что Анжелка пляшет. Как там твой аппендицит? Зажил ли он?
4: Ну, если пляшет.
3: Не вываливаются ли кишки из тебя на ходу? Знаешь, заходит она к студентам, а из нее кишки хлоп и с плеском выпали на пол. Так, далее. Виски Джек пишет, а вот это весело, особенно под алкашку. Далее. Весна весенняя пишет, в меру раздолбайски поддержу, пожалуй. Стрела Морфея пишет, пошла жара. Ванька написал, порадовал стариковские уши. Грани звучат, ура. Танцевальное многоборье, забираю к себе. Умеют ребята в музыку с юмором. Антоха пишет, неплохо улыбнула даже. Зухер написал, ЖС. Сейчас я еще один ЖС напишу, дабы... У меня просто комментарии кончились. Вот. Стрела Морфея написали очень драйвово, весело, задорно. Все грамотно сделано. Даже в конце устная мизансцена. Молодцы. Мизансцены Саня может сделать и посреди трека, и во время трека. Вот. Надо нам как-нибудь вместе сыграть. Давно мы не встречались. Мы последний раз, по-моему, играли вместе. А не в 13-м ли году? То ли в 13-м, то ли в 15-м. Очень давно и в жопу пьяные. И подпевали друг другу. Так, Родик написал The Best финалочка со Сталиным. Антоха пишет, хороший концертный номер, наверное. Вот так, кишки у Анжелки не вываливаются. Ну и слава богу, слава богу. Так, ну и все, давайте еще один контрольный ЖС. Дабы не просрать комментарии, спасибо ВКонтакте. Три ЖС-а подряд. Три. Вот, то есть люди переняли у меня привычку кидать жирный смайл. А знаете, откуда слово пошло жирный смайл? Вот, когда-то в самом становлении неформатного радио мы общались только в Аське. Аська только была. Во ВКонтакте мы вообще недавно группу завели, чуть ли не в том ли году. Полноценно она начала функционировать. Так она была для галочки, но ей никто не занимался. Вот. И все эфиры проходили в Аське. И когда я включал микрофон, говорил, здравствуйте, друзья, у меня зависал компьютер, потому что человек 400 одновременно писали в Аську. Сейчас народ стал ленивый. Вот. И пишут мало, хреново, хотя народу слушает дохерища. Вот. Но почему-то лентяи стали. А вот раньше, и вот тогда у меня был черный пояс по смайлам. Я мог смайлами из Квипа ответить на любой вопрос и сказать практически любую фразу одними смайлами. И вот жирный смайл пошел именно оттуда. Вот, ладно, друзья, только что у нас отзвучала гравитационная неустойчивость, железнодорожный рок-н-ролл, Саня. Мы тебя любим. Хреново, что ты не успел с работы, но послушаешь завтра в записи. Едем дальше. Далее у нас город Лениногорск, Ленинабад, Дмитрий Лопатов. Димка почему-то удалил свой профиль из ВКонтакта. Я вот не знаю, то ли его забанили, то ли он просто поменял мировоззрение и сказал, нахер мне эти социальные сети. Вот, но Коляновна ему не достучалась, поэтому будем надеяться, что получил он письмо, как положено, и сейчас где-нибудь нас втихаря слушает под пивас. может, под картофельный отвар. Ну, не знаю, что у него там есть. Вот, трек называется «Суицидальная любовь». Написано следующее. Очередная интерпретация любви от Дмитрия Лопатова с плохим концом. Это не призыв к действию, а драма, в которой автор убивает героя его же руками. История слабого человека, спрятавшегося от жизни. Будьте сильными. Вот, ставим, слушаем, а я сейчас ссылочку кину. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:06 на наших зеленых системных. Привет всем, кто уже с нами. Еще раз вам по привету. Привет всем, кто к нам только что подключился, только что отзвучал Дима Лопатов со своей суицидальной любовью. Вот, так, сейчас надо же сделать ЖС. Надо же сделать ЖС. Так, Коляновна, не пихай мне под мышку холодную лапу. Я вздрагиваю. Так, ЖС.
3: Она не под мышкой.
2: О, смотрим. Так, Родик написал: такие гитары и синты мне очень по душе. И голос кайфовый, независимо от темы текстов. От меня плюс. А я вот тексты вообще не слушаю. Так что мне прям вот лучше всех. Так, Колка пишет: очень неплохо. Виски Джек пишет: верните мой 2007. Весна весенняя написал: местами почти Бутусов, все аккуратно и грамотно. Вам самим не противно так петь? Нет? Да я думаю, нет. Анжелке тоже понравилось. Ванька пишет: прям под осеннее обострение, нельзя в сезон такие песни пускать. А если серьезно, отличная песняга. Стрела Морфея пишет: вот пойду убьюсь, что ли. Ну, я так понимаю, это Морфей сейчас прыгнет с балкона за яйцами. Так, далее, вот это, я так подозреваю, Светка написала: оригинальная песня, радостный суицид. Еще один меланхоличный медляк, я пойду искать пятый этаж. По самой песне отлично, но уже убиться хочется от меланхолии. А мы любим жизнь. Вот. Колка написал: радостный пиздострадализм. Ты знаешь, я выговорил это слово прям с первой попытки. Пиздострадализм. Пиздострадание — это вообще есть такая тема. Так, Антоха пишет: как-то никак, суицид, дамы и господа, это в большинстве случаев выход для слабых. Ну так так же и написано: песня про слабого человека. Вот, а Димка написал: а мы выбираем жизнь. Вот, ну и собственно все, больше комментариев никаких нету, ну, по крайней мере, при последнем ЖСе моем, да? Едем дальше. Далее вот у нас Анжелкины и Колкины земляки. Я не знаю, насколько правильно я это сейчас прочитаю. Во-первых, название группы, я так понял, оно то ли на французском, то ли на английском, а вот название песни на мове. На белорусской. Ну вот это я еще пойму, стрелки. То есть, судя по тому, что написано, да, это все-таки стрелки. Короче, в описании песни написано: «Покуль бягут наши стрелки, мы рухаемся, змяняемся, отчуваем, дыхаем, и за уседы нечто на пирадзе, твою мать, как я это я это прочитал, не знаю, насколько правильно расставил ударение. Вот, Зеноир называется, или Зенуар, я не знаю, как правильно называется группа. Ребят, в таких случаях лучше всегда писать транскрипцию по-русски. Вот, чтобы человек, ведущий, с бедным речевым аппаратом мог все это вычитать, выговорить. Вот, итак, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас кину. Зенуар, стрелки, город Минск. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, перешел по ссылочке, вот Леха Лях кинул ссылку, и там у них написано «Зенуар». «Зенуар» они правильно читаются, йоу. А хрена ли вы на неформатке-то не написали правильное название-то? Вот, я бы там прочел бы и не ломал бы язык, твою мать. Вот. Информация у них написана «Спорт прошел». Все, это вся информация о группе. Вот, это, так, сейчас, во-первых, я ЖС напишу, дабы у меня обновился ВКонтакт. Был такой фильм «Формула любви», когда Саша Захарова спрашивает, какая, говорит, грустная песня, о чем она? Это, говорит, песня о несчастной любви, там что-то там, морячка стояла на берегу, она ждала-ждала, пока не дождалась и прыгнула в холодное море, в общем, все умерли. Так, вот, в принципе, это из разряда, о чем была песня. Вот Колка ругает земляков, пишет, бляха, ну не язык, а гомно. Не для такой музыки. Так, Антоха пишет, не знаю, что-то сразу ассоциация с воплей Видоплясова, танцы, только как-то позлее. У Анжелки прям кишки вываливают. Так, ты давай, это у тебя последняя стадия аппендицита. Так, Антоха пишет, ни хрена непонятно, но бодрое напомнило почему-то гильзу. Далее, Виски Джек написал, ничего по тексту не ясно, а вот по музыке злости не хватает, что ли. Ты знаешь, там не хватает немного мяса именно в звуке. Какой-то он очень суховатый, ребят. Такое ощущение, что это лайв. Вот честно, реально складывается ощущение, что это не студийный трек, а вот именно лайв записали. Может, даже по разным каналам, но прям живяк. Так, Родик пишет, неплохо звучат, главное, бодро и громко. Ваньку как-то не зашло, прям по ушам царапало. Спрингов пишет, у жены. Я у жены, пока на горшке сидел в туалете, прочитал на прокладках инструкцию на украинском. Пилять с тех пор ржу не останавливаюсь. Не, это была белорусская мова. Так, Стрела Морфея пишет, вступление напомнило киш, выход судьи. Тяжеляк, но не зашло. Для нас слишком мудрено, технически интересно исполнено. Сейчас Светка точно пойдет искать пятый этаж. Так, сейчас я кину еще один ЖС, дабы увидеть, что все прочитал или не все. Вот, Родик пишет, корявка минимация. Так, вот, Колка написал, с музлом все в порядке. Далее, Данил написал, это шикарно, и язык кайф. Ну и, короче, публика разделилась белорусам, не понравилось. Видимо, из-за текста. Вот. Русскоязычному населению. Русскоязычной части славян неформатного радио. Вот такой у нас есть термин. Русскоязычное население части славян неформатного радио. Наполовину оценили, а наполовину нет. Вот, соответственно, получается 30-30-30 и 1% просто ничего не написали. Вот как-то так. Ладно, это у нас был Зенуар, Стрелки, город Минск. Кому понравилось, заходите, ребята ссылочку кинули на свое творчество, можете ознакомиться, вступить дальше, что там слушать. Едем дальше, далее у нас, мы сейчас немножечко разбавим. Далее у нас город Комсомольск, Александр Шумнов, трек называется «Наше детство». Вот, я помню, он такой меланхоличный прям. Про себя написано «Автор-исполнитель». Все, больше ничего не написано. Поэтому ставим, слушаем, комментируем, не стесняемся, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, Анжелка, сделай колки гадость. У тебя есть эта запись? Я хочу это увидеть. Ну-ка, кинь нам на общак, если у тебя есть эта запись, как Колка пел... Где он пел это? Так, не написал он где, но где-то пел. Ну-ка, давай пришли, если есть. Так, Антоха пишет, в Комсомольске 8 тысяч населения, это уже вторая группа оттуда на неформатном за месяц. Совпадение? Не думаю. Ты знаешь, Антоха, нам мэр Комсомольска с Коляновной прислал бандеролькой дохлую рыбу. Вот, и сказал, если группы не будут появляться на неформатке, то потом принесут нам голову мертвой лошади, ну а потом, собственно, и нам самим хана. Поэтому мы, в принципе, под прицелом специально выбираем группы из Комсомольска. Да нет, на самом деле, видимо, совпало так. Видимо, на 8 тысяч есть хорошие, талантливые люди. Вот, и поэтому зазвучали песенки из Комсомольска. И не может не радовать. По-моему, вот сейчас вполне даже достойную такую мы композицию послушали. Мне понравилось. Вот, Колка пишет, начало красиво. Все вообще заебушечно. Вот, если Колке понравилось, то, ё-моё, Коляновне даже должно понравиться. Так, Виски Джек пишет, голос приятный, чутка утяжелите Никелбэк. А зачем утяжелять-то? Он же не Никельбэк. Нет, он не никелевый возврат. Бля, представьте, как это по-русски, да, звучит? Возврат никеля. Вот так вот группа называется. Возврат никеля. Так, Стрела Морфея пишет, пойду убью себя об стену. Что сегодня такое-то? Уныние сплошное или просто наебаться, что ли? Вот это... А, наеб... Не, предлагаю первое тебе пойти сотворить, и я думаю, у тебя настроение заметно улучшится. Трек хороший, вокал, аранжировка, но сколько можно уже в тоску вгонять? Я замерз плюс 3, а тут эх. Вот, ну у нас плюс 7, и у нас не эх, у нас все хорошо, мы об стену убиваться не собираемся. Так, Родик пишет, у меня какой-то рэм стабильно подсказывает музыку, но эта фигня, из нот много не вытянешь. Звучат хорошо, даже приятно. Черный пояс за вокал, красота. Антоха написал, ничего так, я уже слышал эту песню на нашем 2.0. Анжелка пишет, помню Александру, у него немало хороших песен. Так, далее, Ванек пишет, вот, а очень неплохо, прям под сегодняшнее настроение миксера, я наконец-то в текст вслушался. Весна весенняя пишет, мелодия припева стырена у кого-то, но мне понравилось. Но мы уже выяснили, у возврата никеля. Вот. Далее, Антон пишет, клавиши хорошо вступили в финале, банально, но красиво вышло. Далее. Ну и все вроде, больше. Так, сейчас я еще один контрольный JS сделаю. Контрольный JS. И... А, нет, еще не все. Вот Антоха пишет, в принципе, в Исландии население 300 тысяч, а годных групп побольше, чем в Китае. Вот, это просто потому, что мы китайского языка не знаем. Может быть, и нам бы нравились китайские группы. Вот, может, у них есть какой-нибудь Филипп Киркоров свой китайский. Вот, или какой-нибудь этот, господи, аж забыл, как его зовут, 3 сентября. Как его зовут?
3: Шипушинский.
2: Свой китайский Шипушинский. Он на китайском поет. Таганька. Вот, ладно. Едем. Не едем еще. Во, Анжелка нам. Так, сейчас я буду слушать это. Нет, я сейчас это попробую скачать. Я это в эфир потом включу. Так, ладно. Стрела Морфея пишет, легкая, ненавязчивая песня. Сегодня уже было столько задумчивых песен, что сложно оценить. Музыканты все достойные, ругать не за что, но как-то уже перебор.
3: Стрела.
2: Подпись. Перебор, точка. Убьюсь, точно убьюсь. Вот, ну и все, как бы, все. Вот, а дальше? Дальше человек, который случайно затесался в сегодняшний эфир. Я был уверен, что все треки его уже в ротации. Но сегодня обнаружил, что один трек еще не в ротации. Вот, и как бы это полноценный уже член зухерской компании, можно сказать, родственник, брат, сват, я не знаю, кто ты там мне, дружище. «Земля королевы мод», «Прощай, земля» называется трек. И мы ставим, слушаем. А Колка, вот если хочет, пусть сам за себя рассказывает. А я сейчас буду хмелю-хмелю слушать. Я убавлю звук на эфирной проге и буду слушать другую песню. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Собрался нажимать кнопку, потянулся за кружкой. Вот, я не знаю, кто что слушал. Я слушал «Хмели-хмели». «Хмели-хмели». Колка, ты знаешь, вполне себе ничего у тебя получилось, только занудно очень. Вот я к середине уже навел мышку на паузу, вот, и на середине прям остановил. А так здорово, вполне себе, даже ничего. Я тебе советую переработать и забрать в репертуар. Неплохо получился у тебя «Хмели-хмели». Я сейчас не про «Прощай, земля». Вот. Теперь по поводу «Прощай, земля» кидаю второй ЖС. Жирный смайл, то бишь. Вот. И вот, сейчас буду читать, что тут народ понаписал. Антоха пишет, вот, ну, хоть что-то меня щацепившее. Весна весенняя пишет, местами хорошо, местами сильно банально. Виски Джек пишет, бодренько, симбиоз, венечки и лагутенко. Ну, хоть не гречка с монеточкой, уже хорошо. Родик пишет, энергия, хорошая у песни не хватает, что-то в звуке. За идею жирный плюс. Стрела Морфея пишет, поживее песня, уже хорошо. Вот, да, написала Анжелка и поставила на мой ЖС лайк. Что да. Вот. Антоха пишет, Веню Дыркина я имел в виду. Я думал, показалось. Так, Антоха пишет, дамы и господа, а мы зажрались, однако. Да, да, вы зажрались, господа. Вы, давайте же скажу честно, вы подохуели уже по большей так вот степени. Но это же хорошо. Это хорошо, это держит артистов в тонусе. Понимаете, когда сидят такие вот все зажратые, вальяжно попивают у кого там что, подтягивают сигаретки, послушивают и поругивают. Вот, ну, все же в душе, как это называется, критики. Вот, ладно. Делаю еще один контрольный ЖС. Так, отправить. А, вот, есть же еще. Вот и встряхнулись, зашло, написал Ванька. Далее, аллюзии были у Виски Джека. Это мы про Венечку и кого там еще. Так, Стрела Морфея пишет, просто разнообразие нужно, чтобы разные были треки. На контрасте оценить легче и слушается глубже. Ну, так получилось. Ну, выбирали же не по тематике, а что-то робот выбрал, что-то мы выбрали. Поэтому так вот получилось. Одну песню, видите, аж вдвоем выбрали. И я, и робот. Такое тоже бывает. Вот, ладно, друзья. Завтра, ближе к вечеру, днем не обещаю, скорее всего, ближе к вечеру появится

0: на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, будет она длиться до следующей среды, до 8 часов вечера по Москве. Соответственно, ставьте галочки за все группы, которые понравились. Очень прошу, не занимайтесь накрутками, это все очень легко вычисляется. Давайте будем честными, достойные треки и так будут оценены. Вот, собственно, чего завтра. Завтра у нас стартует новая программа «Мысли о смысле». Сергей Ставроград будет ее вести. У него в гостях, насколько я правильно помню, группа «Авалон». Начало в 7 часов вечера. Программа будет самая первая, поэтому, возможно, будут косяки. Конечно же, я буду сидеть, мониторить, Серегу страховать. Ну, вдруг что-то там, не пугайтесь, не ругайтесь. Отнеситесь с пониманием. Кому интересно, советую послушать. Да как, я думаю, будет интересно. Я думаю, будет интересно, потому что Серега сам по себе человек интересный. И группу он взял прям таки, скажем, не стандартную. Вот, то есть, я думаю, будет интересный диалог. Все, друзья, со мной лично услышимся теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Ну и, собственно, все. Всем счастливо, не болейте. Спасибо за то, что были с нами. Пока, Коляновна.
1: Сейчас, подождите, я зевала. Всем пока.
0: Абсолютное зло, Коляновна. Фрикенбок зевала. Все, друзья, счастливо.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой алкоголя.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысл слов фени, не ужирался сивухой, не пудрил

упреки. Твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи. Твоя участь стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой отсидки.

я мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклашу, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина, зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин, твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30.

еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любителей бить морды или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрежь.

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой. Никогда не читать Даниэля Синявского. Отвечать на вопросы всегда лишь с угрозой. Орошать землю кровью, да черно.

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем судьбой. И нет причин, чтобы

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
1: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир, «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
2: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

Я рыжая пыль на черной броне, я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

Я холод земли, небо, пламя, и тот, кто пылает у древней стены, и ветер, сжигающий знамя.

0: где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер. От костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате. Ветер выл, ветер плыл, ветер.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

свет, разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 21.01.10 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня у нас очередной четный вторник месяца. Это значит, что в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Вот, «Бомба Питер» теперь уже «Болт Мьюзик», но название программы решили не менять. Сегодня будем слушать очередную восьмерку треков от компании «Болт Мьюзик». Вот, что там нам Питер прислал, послушаем. Я сразу говорю, не слушал еще треки. Буду вместе с вами слушать, изучать и вникать. Вот, по поводу общения, друзья, во-первых, у нас есть чат эфирный на страничке прослушивания. Кто слушает в онлайне, вот, кто слушает с сайта, заходите на страничку плеера, и там внизу под проигрывателем, под видосом, есть окошко чата, туда можно писать, этот чат выводится на стрим. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, Дашка, привет, Витек, здравствуй. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, заходите в группу «Неформатное радио», находите там во вкладочке «Видео», прямо сейчас идет наш стрим, и в комментариях к стриму, не к эфирной теме, а в комментариях к стриму пишите. Их я вижу, их я читаю. Вот, ну и то же самое в Ютубе. То же самое в Ютубе. Для тех, кто слушает радио или онлайн-поток радио, все хорошо, звук будет хороший, все будет чудесно. Для тех, кто слушает стрим, предупреждаю сразу. Музыку там будет слышно постольку-поскольку. Вот, ну и уберите детей. Уберите детей от стрима, потому что за эфиром нет-нет, да и да. Вот, могу что-нибудь выдать такое, что детским ушам слушать не обязательно. Вот, все, всех предупредил, как общаться, рассказал, со всеми поздоровался. Давайте начинать, давайте начинать. Итак, первый номинант, как вас вообще называть? Так, у нас же теперь конкурсная основа отсутствует. Значит, первый по списку, вот так вот. Лоэнгрин, «Огни большого города». Опять Дашка мне не написала, откуда ребята. Вот, ну, начинаю читать сопроводиловку. Несколько лет назад саркастичные бешеные огурцы трансформировались в новый романтичный проект Игоря Запивалова «Лоэнгрин». Альбом «Начало» записывался двумя музыкантами. Так, что там у нас? 13 лет эти записи хранились на винчестере и, наконец, созрели к изданию. Благодаря усилиям музыканта и звукорежиссера легкие кафе-шантанные, это что такое? Легкие кафе-шантанные песенки от урбанистической румбы до космического синти-попа создают позитивное настроение у самого безнадежного меланхолика. Это звуковое гомеопатическое средство от сплина. Я бы прописывал всем и каждому, особенно в наше время. Такая вот мудреная сопроводиловка. Ну, давайте слухать. Лоэнгрин, «Огни большого города», поехали, ставим, слушаем. А вы, конечно же, комментируйте. Вот Дашка пишет, из Питера они. Они из Питера. Вот, Питер, Лоэнгрин, «Огни большого города». Антоха, привет. Поехали.

Итак, другие подруги, 21.07.51 на моих зеленых системных. Андрюха вот пишет, Агутина на фитах не хватает. Бешеные огурцы это что-то. Слушай, а есть же такое растение, оно натурально называется бешеный огурец, Андрюха, чтоб ты знал. Вот, произрастает, по-моему, на склонах Крымских гор. Вот, это такая хрень, ну, практически огурец. Когда мимо проходит животное, эта штука взрывается, как петарда, и обдает животное своим соком и семенами. И вот так вот оно размножается. И оно так и называется, бешеный огурец. Так что это реально, понимаешь, есть существующая штука. Так, что там нам? Что там нам пишут? Бодренько, бодренько нам написал Антоха. Дашка пишет, я вот посчитала, что начать надо за здравие, отличный почти летний трек. Вот, то есть, соответственно, закончим мы за упокой, я правильно понимаю? Если начали за здравие, закончим за... Слушай, ты выяснила, кстати, как правильно пишется все-таки вот это по-русски написано или по-латински? Восьмой участник. Вот. В прошлый раз ты сказала, они у нас новенькие, сама не знаю. Пошел жухер далеко и надолго. Вот. А выучила ли ты их уже? Так. Что там? Вот. Ну, я за кадром сказал, что я вот Карумбу слышу. Вот это мне прям сразу же я вспоминаю человека с зеленым лицом. Человека с зеленым лицом. И что? Что не сделаешь? У меня просто вот он падает. Иткис. Товарищ Иткис, да, он у меня прям перед глазами появляется. Не могу я после этого фильма больше румбу слушать вообще ни в каком виде. Хоть убейте меня, товарищи. Не обижайтесь. Это восприятие моего больного мозга. Так, не выяснила Дашка. Ну, ладно. Они нам тоже не писали. Вот, ни один не написал. Товарищ Зухер, ты плохо произнес наше название. Мы, понимаешь, не те, мы вот эти. Нет, такого не было. Соответственно, или я угадал, или они так и не послушали эфир. Вот, ладно. Я, кстати, не помню, я их в прошлый раз по-латински или по-русски обозвал. Или всяко разно сразу. Поехали дальше. Вот, далее у нас проект Арс. Арс, творческий коллектив Арс. Выпустил сингл «Родная» в преддверии выхода одноименного альбома, в который войдут лирические композиции. Вот, Вячеслав Шейн, автор слов, изложил в стихах собственные эмоции и личные переживания. Артур Курников, аранжировка, вокал, исполнил композицию очень трогательно и с душой. Хотелось бы, чтобы каждый слушатель нашел в этой песне что-то свое, чтобы она попала прямо в сердце. У нас, кстати, Вася наш группа «Фильм», Игнатьев наш Василий, у него целый альбом, по-моему, выпущен на стихи Вячеслава Шейна. Вот, это я просто знакомую фамилию увидел, и у меня сразу раз вскочила напоминалочка. Вот, итак, Арс, «Родная», ну, не знаю, Шейн, видимо, это все-таки тоже Питер. Вот, ставим, слушаем, поехали. Поехали.

Итак, дорогие подруги, только что мы отслушали проект «Арс. Родная. Город Питер». Вот, Родик не отвечает на вопросы, но, понимаешь, комментирует, пишет: клевая песня, вокал внушает. Это вот наш молдаванский друг. Наш челябинский дружбан пишет: красиво звучит, русский рок 90-х, начало 2000-х навеяло. Слушай, ну а почему тебе так веет? Почему он не может в 2023-м точно так же звучать-то? Я не понимаю. Вот, Дашка пишет: от трека пахнет летней теплой ночью. Знаешь, Дашка, я сразу какую песню вспомнил? Над деревней Клюевкой. Вот, и дальше по тексту. Так, что тут? Рина у нас нарисовалась. Привет, привет, Ринка. Так, пишет: утром в детскую больницу Планово. Ну, успеешь до утра еще вполне себе куча времени. Так, Антоха пишет: вполне себе, но гитара, скачущая из одного наушника в другой, как-то напрягла. Слушай, у меня такого эффекта в колонках не было, скажу тебе честно. Вот, видимо, ну, может, я просто внимания не обратил. Такое тоже может быть, но я не заметил. Вот. Дашка пишет: хочется под эту песню оказаться на каком-то лайв-фестивале и махать зажигалочкой в такт. Махать. Меня, знаете, что прикалывать стало? Я вот, ну, несколько последних концертов, которые я играл, люди начинают раньше зажигалками, а сейчас этими они, сотовыми телефонами, фонарики включают и машут. Прикольно, блин. И руки не жгет. Но минус какой? Какой минус в этом деле? Фонарик не нагреется, и как зажигалку его к жопе лучшего друга не прижмешь, не порадуешь друга резвой скачкой. Вот, дела терпимо, пишет Родик. Дела терпимо. Видимо, боится. Боится. У вас, походу, есть цензура. Я понял. Да, знаем мы эту песенку про... У меня любимая песня... Вообще, просто вот самая любимая песня у Лозы. Вот, кто не знает, это Юрий Лоза. Вот, обалденная вещь. Это ж надо было вот это заморочиться и сочинить. Вот, ну ладно. Так, и, собственно, все. Больше что-то как-то никто не особо не понаписал ничего. Давайте двигаться дальше. Далее у нас группа с других планет. Ну, видимо, тоже с Питера. Я не знаю, раз не написано, значит, подразумеваем, что из Питера. Вот, «Тот, кто это придумал», называется трек, и, собственно, начинаю читать сопроводиловку. Этот трек прошел длинный путь, приобрел интересную историю развития и, наконец, созрел для того, чтобы быть услышанным, понятным и звучать отовсюду. Ну, давайте. Равно как и мы, люди, появившиеся на этот свет, ставим ногами на предначертанный путь и движемся всю свою жизнь ради достижения высоких целей. Главное не забывать, что за тем, как мы это делаем, куда, бывает, сворачиваем, что нас останавливает порой, и кто, наконец, с нами рядом и помогает не сомневаться в себе, всегда с интересом наблюдает тот, кто это придумал. Ребят, нельзя такие предложения писать диктору. Вот, такие сложно, кто, когда, что, зачем. Потому что, ну, вообще не знаешь, когда уже останавливаться, когда, понимаешь, переводить интонацию в ждущий режим. Вот, с других планет, тот, кто это придумал, ну, видимо, Питер. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, дорогие подруги, 21, 23, 49 на моих зеленых системных только что у нас отзвучали. Кто с других планет? Очень мне понравилось. Очень мне понравилось. Прям такой хорошо сбалансированный трек. Ребят, грузите трек на сайт Неформатки. Заберу вас. Так, Андрюх пишет, почти рокобили. Так, Ринка пишет, классный трек, ча-ча-ча в конце. Антоха пишет, вот рок-н-ролл классический, но мне зашло. Слушай, это не классический и не рок-н-ролл, друже. Это прям вот вообще не рок-н-ролл. Если вот уже куда-то склоняться, то да, наверное, скорее рокобили. Но тоже не рокобили. Короче, это не рокобили. Это ритм-блюз, но очень быстрый. Очень быстрый. Почти рок-н-ролл, но немножечко не он. Так, Дашка пишет, бодрая гитара, приятный вокал, не глупое построение трека. Не, вот как сделано, прям классно. Честно, текст не слушал, потому что, ну, мой мозг их не слушает. Вот второй раз буду переслушивать, уже точно в текст вникну, потому что трек мне понравился. Так, энергично, мне нравится, слушаем в пляс. Буги-вуги, ну, может быть, буги-вуги, может быть, соглашусь, наверное. Хотя то. Я сейчас как этот, как русская интеллигенция. Туда-сюда. Я сам понять не могу, что несу. Что я несу вообще? Поехали дальше. Дальше у нас Консуэло. Консуэло, отблески дня. Трехтрековый сингл Консуэла «Отблески дня» инспирирован поэтическими творениями литовского советского поэта второй половины 20 века Эдуардаса Межелайтиса и его сборника «Авиа Этюды», изданного в 1965 году. Упругая симфоническая основа. Вы чуете слова какие? Ненавязчивое вплетение поп-доступности, призрачные отблески фолка и намеки на электронику. И вот перед нами явление, которое можно назвать феноменом, откровением современной музыки, где классическое академическое становится доступным и как будто обретает вторую жизнь, а строгие виолончели словно беседуют друг с другом на фоне танцевальных ритмов синт-попа. Слушайте, мне прям вот даже захотелось послушать. Вот, все русские, кроме я. Консуэло, «Отблески дня», ну, видимо, Питер. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, други и подруги, только что у нас звучало «Консуэло». «Консуэло», «Отблески дня». И что я хочу сказать? Ну, я тут за эфиром немножечко, ну, не ругался, ворчал. Вот, очень классная оркестровка, очень классная прям вот музыкальная партия. Вот, голос, наверное, тоже хорошо для тех, кто ценит академический вокал. Ну, я честно скажу, я его не люблю. Это не потому, что там мне вот конкретно не понравилось, да, как девочка поет. Нет, очень понравилось. Ну, меня просто передергивает. Я уже много лет за собой замечаю, что как только слышу вот этот академический поставленный вокал, он прям вот, знаете, что тут Ринка написала? Что вот, академический вокал, он искусственный. Вот. И мы тут за эфиром, я прикинул, что если бы обычным голосом это спеть, наверное, это было бы, ну, по крайней мере, звучало бы для моих ушей слаще. Вот, а так, конечно, красота неописуемая. Вот, для тех, кто ценит академический вокал, наверняка кайфанут. Вот, я кайфанул просто реально от музыки. Молодцы. Так, что там? Вот, Иринка пишет, было бы интереснее с настоящим голосом, но в этом их необычность. Вот, музыка зацепила. Так, что там нам еще пишут? Челябинск нам пишет. Прикольно, Dark Pop или, я не знаю, как это, EBM или EVM. Что это, по-русски или по-латински ты пишешь? Непонятно. Вот, обычно в таких жанрах так поют под такую музыку. Вот. Поп-доступность уже страшно становится при одной мысли. Так. Что еще? Все, все, вот, не двое. А, эпическая песня, вот Антоха написал, эпическая песня. Где все люди? Куда все делись? Куда все пропали? Группа Лайм, дальше у нас трек называется «Время». Лайм — музыкальный проект из Санкт-Петербурга. Группа продолжает традиции альтернативной питерской музыки 80-х-90-х. Играет гитарный рок, в котором слова, как и музыка, одинаково важны. Вот, ставим, слушаем Лайм из Питера.

Итак, дорогие подруги, 21:37. Уже 37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас только что у нас отзвучало. Группа Лайм из Питера. Вот, и мы тут за эфиром разговаривали. Я рассказывал, что мне манера пения вокалиста очень напоминает. Есть у нас на лейбле артист проект «Хмели». И вот Андрюха поет приблизительно так же, только у него получается это прям веселее, прям задорнее. Смотрите, вот Дашка написала: разнообразия в треке немного не хватает, а может быть какого-то развития, экспрессии. Но может это стиль такой, пошла я нафиг. Не ходи нафиг. Вот, потому что, ну реально, 3:27 это достаточно длинный трек. Вот, и по степени занудности он, ну, по шкале занудности Зухера где-то 70, даже под 80%, очень монотонный. Группа Лайм, мой вам просто совет, я не потому что зачморить вас хочу или обидеть, нет, как-то надо поиграться с аранжировочкой, может там с инструментами поэкспериментировать. Вот, может просто кастрировать немножечко, потому что где-то в середине уже начинаешь уставать, уже прям хочется переключить. Вот, и если бы это не был бы эфир, если бы я просто ехал в машине и слушал, скорее всего, я бы нажал кнопочку Next. Вот, от занудности в песнях надо избавляться, потому что новое поколение вот это сейчас выросло. Да и мы, старперы, уже тоже к этому начинаем приближаться. Но у нас другие причины. У нас другие причины, потому что нас вообще раздражает все, что сейчас делается. Потому что все, нам кажется, что все одинаково. Вот. А поколение новое выросло, они прям вот очень шустрые все. Они быстро смотрят, быстро читают. То есть если... Вот как в ТикТоке, да, 30-секундные ролики. Все, это предел мечтаний. Поэтому 3:27 без развития прям, ну, вообще тяжело этой песне будет житься в плейлистах людей. Вот, об этом надо подумывать. Так, резко как-то закончился трек, пишет Андрюха. Октябринка пишет: кто такое любит, это прекрасно. Песня хорошая, но не по мне. Кино в стиле диско, Антоха пишет, не мое. Вот, видите, отторжение происходит. И вроде классно все. Я в начале самого, вот я когда слушал, сказал: во, минимализм, люблю такое. Но потом и я даже от этого устал. Вот, поэтому группа Лайм, вам советик на заметку. А уж принимать его к себе, не принимать, это дело ваше. Вот, наше дело вам рассказать. Едем дальше. ТикТок зло тутуп рулит. Подожди, сейчас нам в августе тутуп отрубят, и будет у тебя только ТикТок. Ну и что там еще? Китайского Ютуба я еще не видел. Вот, кстати, да, друзья, готовьтесь. Прошел слушок от достаточно уважаемого мною человека, вот, что в августе, скорее всего, рубанут. Поэтому, если у вас есть там какие-то ценные знания, которые вы хотите извлечь из Ютуба, вот, советую вам до августа выгрузить все это себе на винчестер и сохранить. Вот, я, наверное, тоже скоро займусь, потому что некоторые уроки по вещам, в которых я хочу не деградировать, а наоборот преуспевать, вот, хотелось бы мне скачать. Вот, мне бы самому бы не забыть. Вот, Илюха Журавлев нарисовался. Привет, пишет: наша песня у вас на радио, ее играют или как? Субботний вечер. Илюха, я тебе скажу следующее. В данном случае на сайте неформатного радио около 10 тысяч музыкантов. Вот, всего там что-то там порядка 40 тысяч пользователей. Это при последнем переносе сайта. Вот я просто, когда базу переносил, видел количество записей. Вот, и вот честно я тебе скажу, я вас всех в глаза не помню, не потому что я такой вредный. Я просто, ну, столько информации в голове не держу. Посмотри, у вас, если трек в ротации, то заходишь на трек, и там прям написано в ротациях, ну, на каких каналах играет. Вот. Если не написано, значит, не в ротации. Так,
Что там, YouTube вырубят или что? Прослушал. Да, Ринка, говорят, что к августу закроют YouTube от нас полностью. Вот. И, ну, как бы человек такой сказал, которому, в принципе, ну, я так это процентов на 90 верю, да. Вот, поэтому, если хотите какие-то уроки из Ютуба для себя сохранить, вот до августа скачивайте, набивайте винчестеры полезной информацией, а не котиками, а то смотрите котиков, вот, а котики, они, понимаешь, пользы не приносят. Набивайте винчестер знаниями, пока есть возможность, потом, ну, все равно лазейка-то какая-нибудь останется, но хрен его знает. На всякий случай, лучше перебздеть, чем недобздеть, я считаю так. Вот, поехали дальше. Далее группа Хедли. Хедли со своим треком «Сказки». На этом свете меня огорчает только то, что нужно становиться взрослым. Маленький, это цитата из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. И, кстати, Хедли у нас на сборнике «Грани» со своим молоком присутствует. И в эфире очень частенько я их слушаю. Вот. Итак, Хедли, «Сказки». Поехали, ставим, слушаем.

Итак, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, кто уже давно у нас, те тоже молодцы. Вот, мы тут за эфиром, я тут всех агитировал, что слух прошел, что в августе отключат YouTube. Вот, поэтому, если кому-то нужно сохранить какие-то знания для себя полезные, там, уроки скачать, ну, понятно, что отечественные блогеры, они просто переедут на всякие рутубы, дзены, вот, а вот именно ребята, которых потом будет не достать, вот, советую вам забивать Винчестер знаниями, а не котиками, вот. Ну и вернемся мы к отзвучавшей Хедли со своими сказками, так. Что там нам еще пишут? По песне вот вообще никто ничего не написал. Вот, неожиданно сменилась музыка, думала, вся электронная будет. Так, что там еще? Панк с синтезатором. Неплохо, но ничем не выделяется. Так, Илюха пишет, сейчас пишем новый проект, будет очень классный рок. Можно будет подать от себя вторую группу. Да хоть 10 групп, Илюх, вообще не проблема. Главное, чтобы ты имел право выгружать эту музыку. Вот, если тебя музыканты уполномачивают, без проблем. Так, что там еще? Что там еще у нас? Ринка пишет, еще 100 лет. Нет, все, сейчас уже... Сейчас уже я возьмусь. Я так понял, у нас в прошлую среду был последний эфир с Революшеном. И, видимо, завтра уже будут какие-то... Ну, я, кстати, вот хорошо, что ты мне сейчас напомнил. Я ведь у Ваньки забыл спросить. Вот, привет, привет, Пермь. Привет, Витек. Вот. Что я говорил-то, забыл? А, вот, и сейчас, походу, или... С завтрашнего дня, ну или со следующей среды точно уже будем брать с сайта треки, так что потерпи еще чуть-чуть. Вот, ладно, что там еще? Я ее не заметил, а потом песню, что играл. Ладно, группа Хедли. Классные ребята, у нас крутится их молоко в ротации. И я помню, что они говорят, а почему именно молоко? Я говорю, блин, ну потому что мне понравилось. Вот странный вопрос. Когда музыкант узнает, что песня в ротации, он прям, а почему именно эта песня? Почему? Вот и что я должен ответить? Я честно говорю, потому что мне понравилось. Вот. Так. Где там написано в ротации? Слушай, ну ты меня вынуждаешь просто залезть на сайт и сломать, понимаешь, все к чертовой матери. Ну вот, заходим. Сейчас мы... Откуда мы сейчас зайдем? В этот... блин, Филипп Кова-то нету под рукой. Ну вот фильм, допустим, «Весна», квакаем. Квакаем и смотри, написано. Вот, фильм «Весна». Картиночка, а справа вот дислокация Питер, участия в программах нет, плейлисты ротации основной, вот написано основной, то есть вот Васек со своей весной в основном плейлисте у нас крутится, вот также и у себя смотри на своем треке, все то же самое, вот у всех все одинаково. Так, что там еще у нас, системы не знаю, интересно, как оно работает. Какой ты системы не знаешь, Ринка? Я не понимаю. Моя, твоя, не понимай, все русские, кроме я. Давайте слушать дальше. Так, далее у нас группа «Резервная копия». «Юродивый мир». Читаю сопроводиловку. Есть преступление страсти и преступление логики. Граница между ними четко не определена. Группа «Резервная копия» представила новый сингл «Юродивый мир», последний перед выходом одноименного альбома в 2023 году. Танго и страсть, декаданс и истерика, надменность и откровение – все слилось воедино в этой композиции. В этой попытке проиллюстрировать шаг мужчины к женщине и вытащить наружу самые потаенные страхи человеческой души. Господи! Какие поэты! Поэты пропадают! Резервная копия, «Юродивый мир», поехали, ставим слух.

Так, слово «юродивый» субстантивное прилагательное, то есть перешло в разряд существительных из прилагательного, может употребляться как самостоятельно, так и в сочетании с другим существительным. Этимологически восходит к старославянскому языку. Смотрим словарь Шанского. Вот. Прилагательное «юродивый» некогда было образовано от существительного «юрод», «урод» при с помощи суффикса «ив». Почему именно «ив», а не «ев»? Дело в том, что у этих суффиксов разное значение. Вот, слово «юродивый» обозначает свойство человека, поэтому образуется при помощи суффикса. Не, я тут просто сейчас за эфиром спрашивал у наших знатоков. Вот. Неправильно ли она пишется? Не юродиевы ли? Вот, оказывается, я был неправ. Я просто пошел и посмотрел, как правильно пишется. Ну и заодно, понимаешь, рассказал вам немножечко про суффиксы и аппендиксы. Так, Ринка пишет: «Я засыпаю». Ринка, осталась одна песня. Давай, терпи. Терпи, казак, атаманом не будешь. Вот, все равно не будешь. Так, что там у нас? Песня неплохая, пишут. Что там еще? Как-то немного пафосно. Витек наш, пермяк, пишет. Как-то немного пафосно, что аж не зашло. Так, что это? Что это еще? Вот, тын-тын-тын. Вот, песня нервная. Должна пронимать и доставать струны души. Но у меня что-то так не случилось, пишет Дашка. Слушай, ну, вообще, я тебе честно скажу, Даш, вот в 2023 году, как-то надо без мата сказать, у меня микрофон включен, народ уже настолько задолбался вот этими ежедневными новостями, вот этим всем, вот нас все давит, давит, давит. Вот, и уже вот такие песни слушать не хочется, честно. Вот, более того, они начинают раздражать. Когда вокруг, понимаешь, вылезает колорадский жук, цветут вишни, у нас, кстати, черешня зацвела. Вот, хочется слушать что-то другое. Ну, не про юродивый мир, ну, честно, ну, люди и так уже устали. Хотя, ну, понятно, что есть любители, я просто к тому, что тебе, у тебя так не случилось, вот у меня тоже так не случилось. Ну, мало того, что я ненавижу музыкантов, вполне понятно, что я их ненавижу, потому что это уже, как это называется, у меня производственная травма, да? Вот, а вообще, по большому счету, просто вот такое состояние последний год, что хочется что-то другое слушать. Так, Андрюха вот пишет: «Хороший такой готик-рок». Так, Ринка пишет: «Приятно играет песня, по дороге идти и слушать». Так, что там еще у нас? Что там? Илюха пишет: «Вообще надо новые группы продвигать. Много хороших песен и составов появляется. Жаль, что пробиться не дают». Вот, это я не про себя. То есть тебе дают про... То есть ты хреновая группа, и... но тебе пробиться дают. Молодец. Вот, что у нас? Прям главный самый шаман, да? Шаман, вот же, это же что это? Ну что это? Вот. А кому у нас... Певец года дали в том году, что ли, этому Моргенштерну. Мама дорогая. Вот, поэтому я слушаю только неформатное радио. Вот, именно только поэтому. Ладно, далее. Далее у нас последний трек на сегодня. Мы с Дашкой так и не разобрались, как их читать. То ли это «Атаса», то ли это «Атака». То ли это по-латински, то ли это по-русски написано. Непонятно. Вот, трек называется «Тюльпаны», и читаю сопроводиловку. «Тюльпаны» — надрывная, очень искренняя песня, построенная на мрачном средневековом символизме. Она призывает слушателя беречь ближнего своего и непременно помнить о том, что человеческие сердца хрупки,
Игры с ними попросту опасны. О том, что любовь — это очень сильное чувство, чувство способно убить своего носителя. Для музыкантов группы Атаса это знаковый сингл, предвещает закат целой творческой эпохи, что неизменно ведет к новому рассвету. Охренеть! Охренеть! Вот, ладно, поехали слушать.

Итак, друзья, видимо, все-таки мы неправильно произносим название группы. Вот, и, понимаешь, музыканты слепили из говна куклу Вуду и втыкали в эту куклу, на ней написали прямо на животе Зухер, и втыкали туда вилки, ложки, ножи, вот, смычки от скрипки, старые медиаторы, всю фигню. И, короче, закончилось тем, что прямо в начале песни у нас оборвался эфир, вот, радиослушатели начали слушать автодиджа, а я начал хаотично запускать эфир заново. Вот, и чё? Чего? Я к чему? Я же начал за эфиром рассказывать, и потом раз, и обрыв. Я же когда читал сопроводиловку, вот, когда читал сопроводиловку, я думал, сейчас будет что-то прям такое нежное, про любовь к ближнему, про хрупкое сердце, ну, как минимум, Черный Лукич со смешным сердцем, да? Вот. И тут вдруг такой хардец, и я прям чувствую, песня-то про любовь, песня-то прям про светлое чувство, ну, по-любому. Вот, чё там, за час 8 треков отслушали быстро, а потому что люди не пишут совсем, вот, и обсуждения-то как такового нету, и мы по-быстренькому раз-раз-раз и пробежались. Ну, с другой стороны, я пораньше спать лягу, это ж хорошо. Вот, Дашка пишет, теперь смотреть на тюльпаны буду другими глазами. Вот, Антоха пишет, мне зашло. Илюха пишет, классная тема. Наш пермский Витек пишет, бодро аж спать расхотелось. Ринка написала, крутотень живенько играет. Так, что там еще? Что там еще у нас? Это их мистика трека с косами. Ага, тюльпаны все аж крякнули. Так, что еще нам написали? А и все. А, вот, о, мясо подвезли живенько. Прям Слипкнот. Металл такой, совсем не желтые тюльпаны. Совсем не желтые тюльпаны. И все. Вот, но... как бы встряхнулись, вздрогнули. Вот, ребят, ну и, собственно, все, больше треков-то у меня на сегодня нету. Вот, компания Balt Music, она же Бомба Питер, дала нам послушать 8 новых песен. Вот, из них мне, ну, прям штуки 3, по-моему, даже понравились. Вот, кого хвалил, грузите треки на неформатку, скорее всего, прям сразу заберу в ротацию. Вот, ну и что я хочу сказать, радиослушатели, я вам говорю всем до завтра, вот, с вами я прощаюсь до завтра, вот, а на стриме я еще повесю как минимум одну песню, а песенку я прям вот выбрал такую на финалочку, чтобы прям ух,

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура солнце зайдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и «Квантину Фигаро».

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

уходить по-английски, чтобы не возвращаться в былые моменты. А сердце пахнет свободой, душа требует виски. Научи меня, мам.

моя навсегда со мной.

и все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день. И все быстрее

весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы, в них лица, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира, в этой песне секрета нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет твое сиять.

0: этим справимся.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Город» про состояние души. Вот.

прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Таким образом, путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северной.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

страшно, что баланс в душе нарушен. Давай забьем на жизни чехарду.

ложиться, скоро будет утро. И все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день. И все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: Дима.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот, стоявший рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 1900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла, а батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна.

1916 году Лидия Русланова отправилась с медсестрой на фронт. И до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву. Пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела две батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг», где строили первую ветку БАМа.

1963 году, 6 сентября, состоялся первый концерт после освобождения. Реабилитировали Лидию Андреевну, хоть не посмертно, на том спасибо. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по всей стране, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Вся Москва собралась послушать Лидию Андреевну. В августе 73-го, через 20 лет, Русланову пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф, а 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Свези, мол, на почту живее. Я вырвал пакет и скорей на коня. Я по полю вихрем помчался. А сердце щемит, да щемит у меня. Но как будто бы я век с ней не видался. И что за причина, понять не могу. Ветер-то водит тоскливо, и вдруг, словно замер, мой конь на бегу.

походку занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб и так к месту прирос.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Неформат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу.

0: Сердце, где тонкую нитку покрепче берешь. Стежок за стежком, не отвлекаясь на кофе и яблочный фреш. Но там, где ты мертвая, оживляешь, в итоге всегда зомби-трэш.
1: Книжку мы решили, зачитал уже до дыр. Он фильм смотрел и попрощался с эпохой.

покрутив у виска, ты спросила в сердцах: «Ты с луны не свалился случайно?» Удивившись догадке в шутливых словах, я вернулся на родину тайно. 2 недели мороз, 2 недели жара, в лунной пыли увязли ботинки. Ну и пусть я привык отдалиться, пора от не ставшей моей половинки. Но дышать здесь не сможем ни ты, ни я, и пейзаж тут

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

300 лет, но остатки мозгов не расстреляю никак. В каждой обойме достаточно слов, способных вызвать столбняк. Вы чешете задницы попеременно,

на этом, кажется, углу. Я помню, мог любой здесь вложить на время душу. И каждый думал, ничего, вот мелочишки соберу. И выкуплю, и выкуплю. Я точно помню, бар стоял на этой самой авеню. Я не забыл, процент был мал, но брали ерунду, всего лишь душу. И каждый думал,

бы часть моей души. Вернусь домой,

0: Бабаева.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом «Supernown» занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла «Black Hole Sun» и «Spoonman» были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, «Black Hole Sun».

чтоб хранить ее профиль. А солнце, чтобы украдкой сквозь шторы скользить по этим плечам, пока она никуда не спеша себе делает кофе. Она так хороша и светла,

Ты тот, что рядом счастливый и пьяный, на зависть всем прочим псам. Ты не льстишь себе мыслью, что это слепая удача. Очевидно, что ты был придуман за тем, чтобы греть ее по ночам и пытаться поймать ее взгляд, будто ты что-то знаешь.

свидимся мы в следующем году. Не страшно, что баланс в душе нарушен. Давай забьем на жизни чехарду. И

ответы. Для вас я новых множество найду. А где? Ну, в этом нет секрета. Где, где? Конечно!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

все снимаемся в каком-то сериале. Цветы здесь гибнут, жизнь проходит, боль реальна.